0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.

Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио.

0: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
1: Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь кедровым промысловиком конца 19 века.
1: Это твоя история.
2: Тебя зовут Иван Сатыгин, тебе 40 лет. Ты живешь в селе Кандинское. Оно расположилось на берегу Оби. Здесь крохотные домишки и монастырь теряются среди могучего леса. Кедра рядом с селом немного. Основные заросли его раскинулись на левом берегу, в 15 верстах от Кандинска. Здесь разбросаны острова Улова, Тунгаут, Засор и другие. Всего около 10 квадратных верст кедровника. Эти земли принадлежат местным крестьянам. Рядом две деревеньки – Юганкурт и Вайхалым. Там вы и живете во время заготовки кедра. Ореховый промысел здесь ведется с давних пор. Им занимались твои предки, им владеешь ты, и твои потомки тоже будут ходить в лес за шишкой. Правда, вот урожаи нестабильны. То 3 года подряд радует, то десятилетиями нет ореха. Хороший урожай был в 1890 году, но этому предшествовало более 10 неурожайных лет. Ты это связываешь со старением леса и самим промыслом. Есть и поверье. Раньше вы угощали земляных людей хлебом, рыбой, водкой. Земляные люди – это духи. Внешне такие же люди, как и мы, только безбровые и ресниц у них нет. Живут они в земле, из которой временами выходят и бродят по лесу. Если их не угощать, не соблюдать обычай, ореха не будет. А вот в окрестностях Сургута орехов всегда было много. В урожайные годы там добывали по 12-15 тысяч пудов ореха на общую сумму в 16 тысяч рублей. На промысел ты выходишь дважды в год, осенью и весной. Осенью 1891 года надежды были велики, весной видели много шишек. Общество решило, промысел начнется только после объявления волости, когда орех поспеет. Дату назначили на 27 августа. До 12 сентября решено было работать на дальних островах, чтобы избежать пожаров. 20 лет назад кедровник часто горел. Чтобы уберечь лес от огня, заказали серебряную ризу на икону Симеона Праведного и решили ежегодно 12 сентября устраивать крестный ход. Как назло, с 26 по 28 августа на Оби задул сильный ветер и поднял такие волны, что переправа стала невозможной. А между тем, запрещенный лес здесь совсем близко. Народ возмущается, что в такое горячее время приходится сидеть сложа руки, а затем то один, то другой уйдет в лес и, глядишь, тащит короб шишек, вопреки запрету. Наконец, одна артель ринулась в плавание, рискуя жизнью. За ней потянулись остальные. К счастью, обошлось без бед. И вот вы в кедровнике. Каждый спешит захватить лучшие места. На каждом острове собиралось по нескольку артелей. Кто-то притворялся, что уходит в другой лес, чтобы обмануть конкурентов. Работа кипела, артели разбивались на группы по 10 человек. Одни сбивают шишки с кедров колотом, это березовый обрубок на длинной ручке. Удары сотрясают дерево, и шишки осыпаются. Другие собирали их в кужмы, короба на спине. Они вмещают до 400 шишек. Ты таскаешь на себе груз в 2 пуда, сгибаясь под тяжестью. Это около 33 килограммов. Впрочем, если надо, ты избивальщиком можешь поработать. Колот тащишь от дерева к дереву, удерживая вертикально. Работа тяжелая. Воздух до такой степени переполняется сквернословием, что всякий немец или француз, окажись он здесь, непременно провалился бы сквозь землю. К вечеру артели возвращаются к шалашам. Ты вместе с остальными греешься у костра и обсуждаешь день. Здесь ты слушаешь рассказы, как артельщики обманывали друг друга. Бывает так, артель заблудится в лесу и случайно наткнется на другую. Та и подскажет ей неверную дорогу, чтобы какое-то время не мешалась и блудила в болотах. А еще есть метод спутывания леса. При встрече двух артелей на одной гривке сбивальщики и той, и другой артели чуть не бегом переходят от дерева к дереву, чтобы создать видимость работы. От этого невозможно разобрать, какое дерево бито, а какое нет. В итоге все дезориентированы. Так одна из артелей уступает или обеим приходится бездействовать. Через 10 дней часть артели отправляется молотить шишки. Молотьба шла на доске с зарубками. Шишки били вальком, просеивали сквозь сито, отделяя орехи от чешуи. Те шишки, которые вы не успели перемолоть, ты складываешь в срубы, прикрываешь жердями, чтобы медведи не добрались. К 10-11 сентября ты со своей артелью возвращаешься в село. Вот и все. Промысел закончен. Очищай руки от смолы. Шишки высушены, орех продан. Но для тебя кедровый промысел – это не только деньги. Часть твоей жизни, твоя тяжелая работа, обычаи и молитвы. Замечу, образ Ивана Сатыгина собирательный, создан по архивным документам и статьям. Более подробно о сборщике кедрового ореха я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Как будто шишками запахло, верно? Кто, давайте поговорим, кто решал, когда начнется промысел? Старт давал кто-то, отмашку.
3: Ну, вот в вашем рассказе прозвучало, что ждали отмашку со стороны волосного управления.
4: До какого-то централизованного органа, который регламентировал бы вот кедровый промысел, никогда в Сибири не существовало. Все зависело от традиционных знаний, опиралась на традиционные знания и опыт местных жителей. То есть передавались из поколения в поколение. Как определять признаки высокого или низкого урожая? Какой кедровник заходить на этот сезон? Дать ли кедровнику отдохнуть, а перейти на другой какой-то участок? Все это определялось традициями. Вот. Ну и хозяйственная необходимость. Потому что община... По сути дела, до конца 19-го, начала 20 века вся крестьянская жизнь проходила в общине, в условиях круговой поруки, в условиях общей ответственности, и жизнь полностью регламентировалась традициями общины.
2: В общем, люди сами решили, что вот этот самотек им не нужен, а по какой-то причине он вреден.
3: Да. И вот община решала даже такие вопросы, как объем заготовок, каким промыслом заниматься. Потому что нужно было, в конце концов, решать какие-то хозяйственные насущные проблемы. Вот. И, естественно, что все были подчинены правилам сбора кедрового ореха, вообще правилам ведения хозяйственной жизни, которые регламентировала вот эта вот община. И, соответственно, были свои правила и своя система наказаний тех, кто против этих правил пошел.
2: То есть, если я, житель деревни такой-то, решила взять короб и пойти в лес и насобирать шишек, то... Давайте поговорим про наказание, очень интересно.
3: Вот. Опять же, на усмотрение общины, в зависимости от того, как община определит степень тяжести проступка человека, потому что были такие моменты, когда собственник... У нас не было частной собственности на землю, частной собственности на леса, помещичьи в Сибири, да? Но был такой момент, как взаимоотношения между русскими переселенцами и угодьями, которые принадлежали коренным малочисленным народам, местным жителям. И русские зачастую или, значит, выкупали какие-то угодья, то есть этот лес становился частью общины, да? А может, и частник выкупал даже какой-то участок леса. Вот. Или же брали в аренду кедровник у местных жителей. Но опять же, в силу того, что несколько разница культура коренных жителей и русских переселенцев, там и религиозный фактор, и хозяйственные традиции, некоторые кедровники просто-напросто местными жителями объявлялись заповедными, запретными. И они туда промысловиков просто-напросто не пускали. Вот это моя вотчина. Вот это мой участок, все. Вот мы здесь хозяева, мы здесь истяки, вагулы, ханты-мати, да? Вот. А русские туда не лезь.
4: Ну и если, например, кто-то из общинников покусился на эту чужую собственность, пошел против общины, пошел против правил сбора, то к нему применялись достаточно жесткие меры. Это и штрафы, это, извините за выражение, могли поколотить.
2: То есть там был вообще не кто-то старший, кто, конечно, собственно, старший, и говорил, ату его, ату.
4: Да, да, вот как раз вот. Могли на время отлучить от сбора ореха, то есть просто-напросто выгоняли из артели. Артель — это такой вот, получался, замкнутый коллектив.
2: Но мы еще поговорим, да, про артель.
4: Замкнутый коллектив. Достаточно выгодно было работать в артели, достаточно трагично было для многих, если человек из артели изгонялся. Позор. Ну и государственные нормы, если там уже, как говорится, покушение на частную собственность, так могли привлечь вплоть до уголовной ответственности и там штраф заплатить. Такое вот.
2: Издержки производства.
4: Издержки производства, но это инструмент, конечно, нужно было заготавливать в межсезонье, да, где-то что-то подлатали, где-то что-то отремонтировали. Ну, а если вдруг нужно было покупать что-то новое, это тоже, значит, это самое на ценообразование, это, в конце концов, и на стоимость итогового продукта, вот этого ореха, тоже влияло. Цена на топливо, значит, время потраченное на этот промысел, там, в зависимости от урожая и в зависимости от конкретного состояния конкретного кедровника, кто-то мог, как говорится, разбогатеть там, за неделю, за две, грубо говоря, а кто-то, наоборот, там, месяц, два, три, ну, я уже утрирую, там, достаточно большее время затрачивал.
2: Поговорим о логистике.
4: Логистика, опять же, хорошо, если кедровник рядом. Как говорится, добираться легко, можно там на каких-то утлых суденышках, до простых лодках добираться там и перевозить вот эти мешки с орехом, да, уже заготовленным. А если кедровник, например, на отдаленных угодьях, то нужно было, как говорится, опять же, это и вывоз определять, опять же, кто будет заниматься этим извозом, потому что артель, как правило, занималась, собственно, заготовкой ореха. Опять же, надо договариваться с тем, кто будет вывозить этот орех, по каким дорогам, по каким речушкам, до какого места сбора. Вот это все влияло на цену ореха.
2: Давайте поговорим о формировании цены на кедровый орех и где он реализовывался.
4: Ну, мы начали уже, что это, во-первых, издержки производства. Раз. Дальше. Урожайность. Есть годы, когда ореха много. Вы в своем рассказе упомянули, что урожайные годы могли перемежаться там с двумя, тремя, десятью годами, когда ореха мало. Вот, когда ореха мало, соответственно, и цена на него возрастает, потому что недостаточно ореха на рынке. Когда урожайность большая, цена несколько падает. Логистика влияет, издержки производства, все вот эти вот влияют. Спрос и предложение, опять же, напрямую зависит от урожайности, то есть, когда ореха много, повторюсь, значит, цена одна, когда ореха мало, цена взлетает, вот. Сбыт проводился по трем направлениям, по трем путям. Во-первых, это местные рынки, когда просто-напросто люди из деревень везли тоже Самарово, тот же Тобольск, везли, значит, и там реализовывали свой орех, да. Это система перекупщиков и перевалочных пунктов, потому что тот же Тобольск мог выступать и в качестве рынка, на котором человек продал, покупатель нашелся, и покупатель уже пользуется там этим орехом сам. А ведь этот покупатель мог быть перекупщиком, и он, перекупив орех у добытчика, у заготовителя, он вез его дальше в Тюмень, там, в Омск, и просто-напросто продавал там уже вот этот орех, уже по своей цене. Ну и было такое явление, как специализированные скупщики, которые уже ехали по деревням, и в деревнях заготавливали у мужиков, перекупали вот этот орех. То есть не нужно мужику было не ехать ни в Самарово, ни, значит, в Тобольск. Он привозил к себе домой, сдавал перекупщику, скупщику вот этот орех, и все, все были довольными.
2: А как была устроена артельная система промысла?
4: Вот эта сборная артель – это весьма интересный коллектив, потому что абы-кабы не берут, потому что нужна была сноровка, закалка, тренировка. Урожай с
2: В общем,
4: языком.
2: Ребята должны были быть крепкие.
4: Крепкие, выносливые, рукастые, головастые, чтобы, как говорится, уже на месте кто-то мог на дерево залезть. Тот же колот, вот как вот у вас в рассказе, значит, что таскали эту тяжеленную жерчь с набалдашником, достаточно тяжелым, в вертикальном положении. Ну-ка, давайте-ка по лесу вот эту двухметровую жерчь потаскаем-ка целый день, да?
2: И, зная наши леса, которые
4: совсем не
2: парк.
4: Да, значит, 5-8 человек артель. Очень часто эта артель была или из членов одной семьи, это уже, по сути дела, семейный бизнес был такой, да? Вот. Или же из членов общины, которых община снаряжала, идите на заготовки. Значит, организация, распределение дохода, все определялось общим собранием. Вот в начале заготовительного сезона...
2: Да, внутри артели. Там кто-то старше у них был.
4: А выбирали. Выбирали самого головастого, ну, самого такого авторитетного.
2: Патриархат или?
4: Сезона, да, внутри
2: артели. Там кто-то старше у них был.
4: А выбирали. Выбирали самого головастого, ну, самого такого авторитетного.
2: Патриархат,
4: самого,
2: значит, мужчина.

0: значит, ходил вот этим сколотом и стучал, значит, это все было регламентировано. И если, например, кто-то совершал какой-то проступок, ну, грубо говоря, конечно, не столь распространенное было явление, но было все-таки, ну, запил человек. Хотя старались сухой закон соблюдать вот на время этих промыслов. Вот, запил человек, конечно, на него налагался штраф, и когда получали доход с реализации кедрового ореха, и когда, значит, уже распределяли по степени участия между членами этой артели, то этот человек уже там четко регламентировался. А ты вот там вот такой проступок совершил, а не дай бог, если ты залез на какой-то чужой участок и там маленько похозяйничал, и это вскрылось. Это, в конце концов, изгнание из артели, а зачастую даже человека вынуждали уйти из общины, покинуть место своего жительства.
1: Даже так?
0: Даже так. Были такие случаи.
1: А поговорим про обряды и поверья. Какие обряды и поверья были связаны с кедровым промыслом у коренных народов Ханты-Манси и у русских переселенцев?
0: Ну, это связь с мифологией. Что у русских, что у Ханты-Манси. Это, конечно же, вера в духов, вера в то, что лес, особенно вот коренные жители, считали, что лес наполнен духами, которых нужно задобрить, которым нужно дать угощение. Вот. Ну, это и у русских такое, значит, и зачастую сохраняется, что в лес идешь, а кусочек хлеба положи. Вот. Просили прощения у духов через вот это вот задабривание и вот угощение. Просили у духов прощения, что они тревожат их покой. Ну и просили помощи, заступничества, помощи в том, чтобы их поход в лес увенчался успехом, чтобы промысел вот этот принес доход. Жертвоприношение, обновление даров, потому что когда промысел заканчивался, очень трепетно ремонтировали орудия труда, потому что с этими орудиями труда нам же идти через год, в новый сезон, опять же, туда в лес, и нужно, чтобы тот же колот не приносил много вреда дереву, а вдруг там он потревожит духа, да? Вот это вот все вот было, как говорится, составной частью жизни коренных жителей, и русские тоже переняли. Были какие-то поверья и запреты, уважение к природе. Вот опять же, значит, через одобрение духов, через то, чтобы даже вести этот промысел, не повредив дерево. Запрет на рубку леса для костра. Валежник собираем, а лес рубить ни в коем случае, потому что мы живую душу губим. Понимаете? Вот это тоже, опять же, вера в энергетику леса. Вот мы говорим, вот в лес придешь, такой отдохнувший, кислороду, да, надышался. А лес и русские, и коренные жители считали, он дает энергетику. И идет как бы перерождение, обновление души самого человека.
1: Мы уже сейчас скоро закончим. А какую роль играл кедровый промысел в экономике Тобольского севера в XIX веке?
0: Самую прямую. И напрямую зависит от предыдущего рассказа. Что богатеют люди, благосостояние людей увеличивается, появляется, большое количество людей, занятых промыслом, то есть непосредственно заготовителей, появляется большое количество скупщиков-перекупщиков, и в конце концов ведь в качестве скупщиков и перекупщиков становятся не только частные лица, но и представители государства, государственных каких-то структур, везут в другие регионы, это и установление экономических связей, это и рост благосостояния региона.
1: Дмитрий Васильевич, я сегодня эту программу делаю, я просто отследила, да, сейчас свои эмоции с грустным чувством. Потому что вот ощущение, когда заходят в лес взять шишку люди, которые живут на этой земле и которые контролируют состояние леса, соотношу это с сегодняшним днем, и знаете, боль.
0: Мы сейчас живем во время рвачей. Если говорить о заготовке шишки, когда видишь вереницы машин, которые уже не то что с конца августа, мы упустили с вами такой момент, когда шишку-то начинали

0: собирать. Вторая половина августа.
1: Ну, я в рассказе это сказала. Вот, да, о том, вторая, что, полов...
0: вторая,
1: назначена...
0: половина, вторая половина да. августа. А у нас шишку начинает дербанить чуть ли не со второй половины июля, когда она еще молочная. Когда даже вот разговаривая с людьми, которые жили вот во второй половине 20-го столетия, детство у которых прошло на то время, и которые застали тех стариков, которые вот следили за тем, чтобы лишний раз в лес не ходили, не по делу и не вовремя. Старики четко следили. И Шишки говорит, ну да, но были, таскали колоты, но шишки-то было навалом. Ветер подует, шишка большая, лежит прямо под кедром. Собирай. А сейчас только-только, значит, лето наступило, середина лета, уже слышишь, что там стук, то там бряк, значит, машины начали, специальные вибраторы вот эти вот, чтобы дерево тряслось и шишка стряхивалась. Так она еще молочная. Еще не налила, орех не налился. А мы говорим о каком-то урожае.
1: Давайте вот сделаем так, пусть этот рассказ о том, как было когда-то, как брали дары леса, с каким уважением, с каким трепетом, с каким вниманием послушают сегодняшние люди. Сегодняшние
0: очень хотелось бы, чтобы...
1: И гости, в кавычках, нежеланные иной раз гости других регионов.
0: Как говорится, бизнес и ничего личного, но, да. Извините, со стороны государственных органов, вот как раз вот требует этот вопрос регламентации, потому что лес сибирский стал проходным для разного рода мошенников. Вот этих вот скупщиков, рвачей.
1: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Мы рассказывали о кедровом промысле и о людях, которые им занимались. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте yugravmeste.rf.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Почему мы терпим боль до последнего, откладывая визит к врачу? Что заставляет нас игнорировать сигналы тела, даже когда оно кричит о помощи? И главное, как заставить себя наконец-то заняться своим здоровьем? Об этих и других парадоксах психологии здоровья мы поговорим с медицинским психологом окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергеем Валерьевичем Балиным. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
3: Добрый день, Рената. Добрый день, слушатели.
2: Тема здоровья и ЗОЖ в социуме до сих пор остается весьма популярной, и это прекрасно, я считаю. Но нетрудно заметить, что в течение жизни человека отношение к здоровью, к самочувствию, к состоянию тела варьируется. Как меняется отношение к здоровью в зависимости от возраста?
3: Да, совершенно верно. В течение жизни меняется отношение к здоровью. И в молодости, ну, смотря какую молодость мы имеем в виду, когда человек еще маленький, да, у него, ну, идет привыкание к этим нормам здоровья, к этим правильно следить за питанием, правильно там следить за режимом сна, ну, и родители больше следят за этим. Когда уже человек более-менее, как мы считаем, взрослый, 18-40, да, это младший возраст считается таким. Здоровье часто воспринимается как нечто абстрактное. В иерархии ценностей всегда доминируют материальные какие-то блага. Если внимание здоровью уделяется только физическому, психологическое и социальное здоровье как бы сильно не учитывается и не уделяется много внимания такому здоровью, психологическому и социальному. Вот. В зрелости мы уже начинаем больше понимать, уже начинаем больше адаптироваться, уже чувствуем какие-то болячки, грубо говоря. В этот период ценность здоровья в целом возрастает. Забота о здоровье часто становится вынужденной. Человек более осознанно к нему начинает относиться, потому что он уже чувствует, что уже пора заниматься здоровьем, что приходит этот момент, когда, ну, здоровье уже начинает о себе говорить. В пожилом возрасте, ну, тут тоже всякие разные варианты есть. И, с одной стороны, значимость здоровья становится высокой, а с другой уровень поведенческой активности может снижаться, так как в определенные моменты человек начинает уже хуже себя чувствовать и выбирать, как экономить энергию, грубо говоря. Уровень поведенческой активности снижается, в этом возрасте усиливается внимание к сигналам тела. То есть люди начинают себя чувствовать, начинают акцентировать на это внимание. Это также усиливает тревогу. Люди начинают тревожиться по разным поводам и, ну, вот, вызывают всякие там неприятные ощущения, как психологические, так и физические.
2: Интерес к здоровому образу жизни связан с кризисом средних лет? Я просто себя вспоминаю, вот 30, возраст у меня был 30+, да, и я стала заниматься йогой, что там с питанием придумывала. Здесь есть связь кризиса и интереса к здоровому образу жизни? Может, мы через кризис заходим, да, вот в эти мысли, ну, о здоровье?
3: Да, может быть, может и через кризис, но здесь нужно понимать, что прямой причинно-следственной связи, конечно же, нету. Многие действительно пересматривают свои жизненные приоритеты, включая отношение к здоровью. В это время подведение итогов промежуточных, люди начинают анализировать свою жизнь, анализировать свои плюсы и минусы, да. Также уделяется время здоровью, так как мы понимаем, что здоровье хочется сохранить. Интерес возникает во многом, зависит от индивидуальных особенностей.
2: Следующий мой вопрос я бы хотела сопроводить одной историей, которая произошла со мной в июне.
3: Угу.
2: Утром я шла на работу, утро было жарким. Вот иду на работу, и на газоне я обнаружила мужчину. Угу. У него был эпилептический припадок.
3: Угу.
2: Ну, то есть зрелище достаточно такое сильное, да? Его трясет, он колотится, у него вот этот вот стеклянный взгляд, пена изо рта. Я подошла помочь, повернула его на бок, и поскольку нечего было подложить, ну, к этому времени уже прохожие вызывали скорую, ну, а я подключилась вот конкретно к нему. Нечего было подложить под голову, ну, потому что он же стучится, да, то я руки свои под голову положила и держу ему голову. И обращаю внимание на то, что он находится, вот жара, уже тогда было около 29 градусов утром, а он был одет в жилет такой, знаете, синтепоновый, теплый. Думаю, надо же, может быть, его знобило утром, может быть, у него температура, но поскольку я держу его голову, я чувствую, что температура у него нормальная. Вызвали скорую, к Кстати, небольшая ремарка. Не надо трогать что-то там. Язык пытаются... Нельзя. Да, были желающие заняться этим вопросом. Не трогайте сейчас, этот все приступ пройдет. Да, не нужно ломать людям челюсти, зубы, портить слизистую и прочее. В общем, это нехорошая история.
3: Еще пальцы себе можно использовать.
2: Да, и себе, конечно, тоже. Он же себя не контролирует. А он постепенно приходит в себя. И первое, что он говорит... А он, во-первых, испугался, тут люди вокруг него, я над ним нависла еще, да. Я ему объясняю, что я просто, мы прохожие, мы вызвали вам скорую, вы не переживайте, вы ну, дышите, с вами все хорошо. И первое, что он сказал, мне не надо скорую. Ну, действительно. Я еще заметила, у него голова была разбита, шишка на голове, поскольку он упал. Хорошо, что он упал на газон, а не на брусчатку. Вот, приезжает скорая, его забирают. Через какое-то время я встречаю, в этот же день, вернее, вечером, я встречаю его в магазине. Он работает в магазине. Я подхожу к нему, он кассир, и, значит, мы с ним разговариваем. Я спросила, как его здоровье, как он себя чувствует. Он объясняет, что вот он не помнит, что случилось, но у него вот сейчас вот ватные ноги, руки. Ну, понятно, да, почему?
3: Да.
2: И я обратила внимание на то, что он в смену стоит на ногах. То есть он не присел, не поставил себе стульчик, да, за кассу. Он стоит на ногах. И я ему говорю, вот такие-то всякие симптомы есть у эпилептических припадков. Что-то с вами случилось? Он говорит, был сильный стресс. Второй раз в жизни у него такое. Я говорю, у вас шишка на голове, кровь была, потому что вы ударились. И тут вообще внимание. Он меня спрашивает, у меня шишка? У меня ссадина. То есть я вижу его второй раз в жизни, и я в курсе, что у него с телом, а он этого про себя не знает. А вот я хочу вас спросить, почему возникает, я не знаю, привычка или что это, пренебрежительно относиться к своему телу и вообще даже не замечать его. Я сейчас не к тому, что я его как-то осуждаю.
3: Конечно.
2: Вот, он был тепло одет. Первое, что он сказал, не надо скорую. Он не знает, что у него шишка на голове, да, ссадина. А он не позаботился о себе за этой кассой. Вот какие-то из таких мелочей состоит отношение к себе, согласитесь? Но почему так происходит? В какой момент?
3: Ну, тут несколько...
2: Мы начинаем отлетать от своего тела, как будто бы.
3: Ну, тут, конечно же, несколько причин. Мы должны понимать, что недооценка важности здоровья в молодости, да, какая-то проходила. Ну, то есть привык жить так, как все живут, недооценивают, работают все, не обращают внимания на какие-то симптомы. Пока здоровье не стало приносить какие-то препятствия для карьеры, для образа жизни, многие склонны его игнорировать просто-напросто. Также высокая занятость, прокрастинация тоже имеет место быть. Современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для заботы о здоровье. На отдых не оставляет времени.
2: То есть мы живем очень быстро.
3: Да,
2: поэтому
3: да.
2: Иногда вот так и происходит.
3: Да, порождает привычку откладывать заботу о здоровье на потом. Также психологический механизм защиты не надо исключать. Иногда человек бессознательно игнорирует сигналы тела, чтобы не столкнуться с какой-то тревогой, с каким-то дискомфортом, да, чтобы, ну, болит, поболит и перестанет. Пойду к врачу, сейчас узнаю, там будет очень плохо все. И не хочу, чтобы мне было плохо, я просто потерплю. И, ну, как бы это все бессознательно, да, идет все, как бы опять же, с детства, что нет такой привычки. Также социальные нормы нами руководят. Культурные установки, да, то, что настоящий мужчина должен быть сильный, что работник года, работай и днем, и ночью, и ты крутой, ты классный, ты молодец, ты на работе. Ты работаешь, все, супер. И человек начинает откладывать эту заботу о здоровье. Вот эта порция дофамина, да, в этом, вот в этих словах, ему перекрывает желание заботиться о себе. Не то чтобы, ну, это все бессознательно, и все идет, как бы, опять же, с молодостью.
2: Мы углубимся еще потом, да, в тему мужественности. Еще вопрос у меня такой. Почему люди часто осознают вред своих действий для здоровья, но продолжают их игнорировать?
3: Тоже целый комплекс причин, как и во всех, да, моментах. Привычка и когнитивные искажения. После многократного повторения какого-то вредного действия, да, человеку сложно изменить себя. То есть у него автоматическое привыкание идет уже к этому действию, он начинает уже делать по инерции, да. Вот ходил, ну, грубо говоря, питание быстрое, да, оно же вредное считается, да, и его надо меньше употреблять. Ну, человек привык эту шаурму кушать, да, с майонезом там и с чем-то еще, и он, ну, получает этот дофамин, как бы, опять же, порцию дофамина там, удовлетворяет какие-то свои потребности, а в долгосрочной перспективе это играет, ну, очень, как бы, нехорошую роль, и, ну, мы уже понимаем, да, все умные, все понимают, что ну, эти фастфуды, они
2: не очень... Когнитивные искажения, вы сказали, да?
3: Ну, вот как раз, да, это есть, что искажается, как бы привычки вот эти вот автоматические нами руководят, грубо говоря. Также сиюминутные удовольствия, да, заменяем сиюминутную долгосрочную какую-то перспективу на сиюминутное удовольствие. Но опять же, про то, что я говорю, мы получаем от той же еды, от какого-то просмотра какого-то видео, да, вредного на ночь, там тоже, как, ну, перед сном лучше это все не смотреть за 2 часа до сна, как говорят психологи, чтобы мозг отдыхал, чтобы мозг уже готовился ко сну. Но мы, нам же все равно, мы же смотрим до полуночи, там, и ночью мы не можем не спать смотреть, потому что хотим получить какое-то сиюминутное удовольствие. Но в долгосрочной перспективе опять это все работает против нас. Также отсутствие мотивации и четких целей, да. Мы, ну, у нас нет часто какой-то ясности в целях, внутренней мотивации, и нам сложно придерживаться здорового образа жизни. Тоже вот такие вещи. Также влияние окружения очень сильно влияет. Привычки и поведение окружающих тоже нас дезинтегрируют в этом случае. Друзья, коллеги, это все нам часто диктует какие-то нормы, какие-то правила поведения. Да, мы этот конформизм, он все едят, и я поем, типа ту же шаурму, не все там пьют, и я выпью. Ну, как-то так вот. А в долгосрочной перспективе мы не понимаем, что... Ну, понимаем, может быть, но не осознаем до конца, как это все на нас влияет. Потому что нам хочется вот сейчас здесь и не отсоединиться от этой группы, да, или там от друзей, или там от коллег. Ну, и начинаем, так же сказать, не следить за своим здоровьем.
2: Как преодолеть этот конфликт? Хочу и нельзя. Ну вот я, например, очень люблю сладкое. Шоколадные тортики, угу, это угу. Вот моя история. Каждый день я могу это есть. Как с этим завязать?
3: Ну, тут тоже много всего можно сказать. Нужно, конечно же, осознать триггеры. Важно понимать, что у вас именно...
2: Я знаю свои триггеры. Впечатления, когда мне мало впечатлений, я добираю их вот сладким.
3: Дофаминчик такой,
2: да? Да, дофаминчик. Мне он нравится.
3: Ну вот. Это все внутри нас, и мы понимаем, значит, надо работать с этим, грубо говоря.
2: Значит, когда
3: стрессом.
2: Я хочу сладкое, мне нужно какие-то себе приключения придумывать.
3: Надо, можно заменить, да?
2: Чем?
3: Можно заменить сладкое. Ну, не знаю, это чем, наверное, лучше вам, грубо говоря, надо это просто ответить. Угу. Либо спортом, либо каким-то другим занятием. Более,
2: то есть не у вас спрашивать, чем я могу заменить, а у себя спросить. Так,
3: да.
2: Рената, чем же ты
3: можно
2: можешь
3: заменить,
2: себя...
3: Да, да, да. Ну не прям вслух, конечно же, людей не пугать, грубо говоря. А так, внутреннее свое спросить я.
2: Хорошо, ну вот вроде бы понятно.
3: Ну, найти внутреннюю мотивацию надо же тоже. Понять, что для вас действительно важно. И создать здоровые привычки. И соотнестись их с личными целями. Поставить цель, вы, как говорится, себе мотивацию возродить и попытаться... Ну, надо, конечно, что идет через сопротивление. Конечно же, нам надо работать над собой, чтобы понимать, да, что видеть в проекции, как это будет проходить, как это через 5 лет, грубо говоря, что с нами будет, да. Мы задаем себе 2 вопроса. Каким человеком я хочу быть, какую жизнь я хочу прожить? И вот на основании этих вопросов мы понимаем, да, что с нами будет, если мы будем жить так, как живем, да, эту шоколадку есть. Мы через 5 лет уже будем 3 шоколадки есть, а это все откладывается. То есть лишний сахар, лишнее это. Мы как-то закладываем вот этот момент и понимаем, что, ну, все-таки мы живем, чтобы жить, а не чтобы есть.
2: То есть свое сопротивление я могу побороть тем, что я представлю себя через 5 лет, например, да, с сладкоежкой. Какие могут быть последствия? И такая так, ага.
3: Ну, точно
2: вот такие-то, такие-то проблемы мне не нужны точно, и я...
3: Угу. Ну да, да, да, такая...
2: Найду мотивацию в себе?
3: Да, ну, грубо говоря, да. Угу. Если возможно, то можно самой, да, найти мотивацию. Если нет, то постепенно внедрять эти изменения, да.
2: Угу. Постепенно.
3: Да.
2: Вот, наверное, для ключевое слово
3: теория
2: здесь...
3: Теория маленьких шагов. Все же знают эту лестницу с маленькими шагами. Что мы сегодня понимаем, что это важно, завтра мы что-то делаем, или завтра вспомнили опять об этом, да, послезавтра мы начинаем что-то делать. И постепенно двигаемся, и через 5 лет это придет к каким-то уже более конструктивным результатам. Это лучше, чем сидеть на месте и думать, как же нам измениться. Также не надо, как говорится, не пренебрегать помощью. Можно обращаться за помощью. Поддержка близких или специалиста может помочь найти ресурсы, грубо говоря, и составить план действий. Мы можем обратиться к своим родным, да, можем найти психолога, можем найти какого-то диетолога, если это какая-то проблема с пищей, да, какая-то, может
2: вот
3: быть.
2: Вот об этом я даже не думала, если честно. Хорошо, что вы мне подсказали. Хроническая боль. Как психология объясняет ее игнорирование? Вот здесь вообще как будто бы странность какая-то большая, потому что ведь это же боль. Как же мы на такой огромный дискомфорт закрываем глаза? Я как будто обобщаю, говорю «мы». Ну, как бы вот люди, да, почему делают? Это же сколько терпения надо, выдержки.
3: Это привыкание идет. Хроническая боль часто приводит к тому, что человек начинает ее игнорировать или заедать таблетками, да, такое избегающее поведение. Он покушает, ну, примет эти таблетки, и вроде бы как бы этот эффект плацебо тоже работает, да, он начинает уже лучше вроде бы себя чувствовать. Этот паттерн помогает снизить тревогу. Мы выпили таблетку, тревога упала, и вроде бы нам полегче стало.
2: То есть в такое игнорирование с кондачка не прыгают. Это постепенно, постепенно. Сначала там зубную боль игнорировали, да? Какую-то, ты не знаю, еще какую-то боль. И постепенно психика привыкла к такому. А как этого избежать?
3: Как избежать этого? Просто надо, наверное, тут больше осознанность проявлять к себе. Тут не то, чтобы тут даже не надо в проекцию никакую заходить. Нам больно, и мы должны понимать, и должны более, скажем так, более конструктивно эти вопросы решать, а не пытаться избегать их, заедать таблетками, снижая тревогу. То есть надо вопрос решать, и надо не забывать о себе, не забивать на себя как-то так.
2: Мы с вами тоже о себе не забудем. У нас сейчас небольшая пауза, мы немножко выдохнем. Напомню, с вами Рината Гасанова, медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска, Сергей Валерьевич Балин. Мы говорим о том, почему люди игнорируют боль и как мотивировать себя заботиться о здоровье.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти.
0: Радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделан.

0: Писать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
3: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергей Валерьевич Балин. Мы говорим о здоровье, о внимательном отношении к своему телу и к мотивации сохранять здоровье. Поговорим о социальных нормах. Мы уже выше сказали, да, о примере мужественности, о работе любой ценой. Как социальные нормы формируют привычку игнорировать боль и откладывать заботу о здоровье?
4: Ну, тут
3: с чего эти хитрости начинаются, да?
4: Тут опять же выступает наша та фраза, да, социальные нормы, да, норма мужественности, да. Угу. Общество часто нам поощряет демонстрацию силы, выносливости, мы сильные, выносливые. Это все заставляет нас скрывать слабость и терпеть боль. Также культура работы любой ценой, тоже мы это обсуждали уже, да, установка, что нужно трудиться без отдыха.
3: Терпи, не хнычь,
4: да.
3: Вот это все.
4: Угу. Подавлять нужно сигналы тела, переутомление. Работай, и ты будешь молодец. Тебе еще и премию тут может быть.
3: Еще и как бы подкрепят, да, вот эту вот.
4: Да. Уже эту позицию, да, работать. Также влияние окружения. Если в близком кругу принято игнорировать, грубо говоря, недомогание, это создает сильный социальный шаблон. Да, я сильный, я игнорирую боль и все такое, я терплю. Ну, это приводит в итоге как бы не к таким позитивным тенденциям, как хотелось бы. Ну, вот как-то так.
3: Не, мужчина, который всю свою жизнь проработал в нефтяной отрасли, рассказал, что мастера, бурильщики, да, они предпочитают, они вслух это говорят, работать с теми бурильщиками, которые приезжают в наш регион из дальних городов, да, из других регионов. Почему? Потому что те, кто местные ребята, при каком-то недомогании, болезни, они берут больничную. У них есть возможность там, уехать там, в Сургут, да, где-то в ближайшие свои родные города, и там лечиться. А те ребята, кто приехал издалека, они предпочитают дотерпеть до конца вахты, потому что в середине вахты уезжать домой, им это накладно, ну, неудобно. И вот такие вещи, казалось бы, да, ну, повсеместные, приводит к тому, что у нас мужчины, по статистике, да, не доживают до преклонных лет.
4: Ну, да, склонны, грубо говоря, игнорировать эти вот сигналы тела, да, игнорировать и откладывать это свое заботу о здоровье на потом, да, я вот приеду, вылечусь, я приеду там, я в отпуске буду, здоровью уделю время,
3: а
4: вот
3: эти вот... Это в лучшем случае.
4: Какие-то, да, это в лучшем случае, если доживет, грубо говоря, до отпуска. А в таком обычной жизни люди, ну, там, таблетку выпьют, что-то подлечат. Правильно это, неправильно, это уже, ну, решать, наверное, саму человеку. Он должен понимать все риски, грубо говоря, все издержки этого своего действия. Ну и также психологические моменты тоже очень сильно снижают, грубо говоря, ресурсы, повышает риск заболеваний, меньше сопротивляется организм из-за того, что снижается эмоциональная составляющая, да, в ситуации стресса, в ситуации там расстройства люди очень сильно снижают, грубо говоря, ресурс свой, ну и начинают больше болеть, меньше сопротивляться, и из-за этого и жизнь короче, наверное, в этом.
3: Поговорим про эффект откладывания. Мы так вскользь уже упомянули, да, и вы только что говорили про заботу о себе, да, которая на потом. Почему мы откладываем все время на потом? Вот объясните причины прокрастинации в этом контексте. Почему мы прокрастинируем?
4: Ну, прокрастинация в

0: Этим здоровьем, вопросе о здоровье может быть связано со страхом неудачи, да? Боязнь, что попытка заботы о здоровье обернется какой-то неудачей, да, мы начнем что-то делать, у нас не получится, ну, там, времени не хватит или там еще что-то, и мы начнем откладывать. Также человек, естественно, недооценивает риски и переоценивает свои возможности, да, вот как вот эти вот ребята, которые приехали и не лечатся, грубо говоря, они, мне кажется, они переоценивают, недооценивают риски, да, и переоценивают свои возможности.
1: Причем их работа требует, ну, прекрасного здоровья, потому что это очень тяжелый физический труд.
0: Согласен, да, что это там надо следить за собой. Ну, видимо, у них условия труда такие, и там же работодатель тоже может долго-то не держать таких ребят. Поэтому все жертвуют собой, понимают все риски, понимают, что сейчас заработать надо, а там потом посмотрим, как-то проживу. И, ну, и у всех дети, у всех жены, у всех ипотеки и все такое. Также это может быть обусловлено перегрузкой, когда времени и сил действительно мало. Забота о здоровье.
1: Прокрастинация из-за перегрузки.
0: Да, прокрастинацию, да, перегрузка. Времени и сил мало, да, и забота о здоровье остается нужен, как бы на другой план уходит, не на первый план. Нам надо отдохнуть, там, грубо говоря, поесть, там, поспать, чем идти в больницу. Мы лучше вот себе сохраним, грубо говоря, какой-то резерв вот в этом плане.
1: А сейчас я хотела бы поговорить про гиперконтроль. Его, мне кажется, сейчас тоже это как антипод, да, прокрастинации. Как отличить разумное отношение к здоровью от гиперконтролирующего? Сейчас, кстати, очень много блогеров, которые снимают видео, как они заходят в магазин, или нутрициологи они называются, и показывают вот все продукты, по их мнению, несут вред. И как будто бы в этом тоже какой-то гиперконтроль. Но мы сейчас не об этих людях, да, а не о блогерах. Про здоровье и гиперконтролирующее поведение. Тут о чем?
0: Разумное отношение – это осознанный баланс. Когда человек следует за здоровьем, не впадает в панику, следит, ну, как бы не гиперследит, а смотрит и поддерживает свое здоровье, да, какие-то профилактические меры делает, какие-то зарядку тоже утром делает, там, пробежки какие-то, здоровое питание. Это здоровая забота о здоровье. А когда гиперболизация начинается, это уже какая-то навязчивая тревожная фиксация на малейших отклонениях. То есть человек начинает фиксировать какие-то недомогания, начинает трястись, начинает переживать, начинает гиперболизировать вот эти все ощущения. И это все парализует и мешает жить, конечно же, человеку. Ну и начинается ипохондрия. Ипохондрия – это тоже такое психологическое расстройство, но об этом уже позже.
1: Мотивация. Давайте вот мы добрались до мотивации. Какая стратегия эффективнее? Страх перед болезнью или стремление к долголетию, качеству жизни?
0: Страх перед болезнью может
1: подтолкнуть быть, к тому, что...
0: Подтолкнуть на первые шаги. Но часто он же и создает ложное какое-то чувство безопасности. Да? Мы наелись таблеток, вызвали скорую, то есть обратились к врачу, замерили давление.
1: То есть
0: и
1: из страха?
0: Снизился этот уровень тревоги, и нам вроде бы полегче. И начинаем уже не обращать на какие-то незначительные симптомы, на какие-то незначительные боли. Хотя те другие боли, да, могут быть тоже важные, тоже могут быть каким-то фактором опасения за здоровье. А стремление к долголетию и качеству жизни – это более, скажем так, устойчивая какая-то позиция. Это уже внутреннее состояние человека, которое человек уже стремится понимать. Он понимает, что это важно, и начинает уже за этим следить. Это устойчивая мотивация, как основана на желании жить полноценной жизнью, а не в избегании боли и пытаться помочь себе какими-то мимолетными действиями.
1: На нас влияет, и мы уже об этом говорили, да, наше социальное окружение. Сюда отнесем, не знаю, семейные традиции, сюда отнесем культурные нормы. Может ли групповое давление как-то усилить мотивацию заниматься своим здоровьем?
0: На самом деле, да.
1: Мне кажется, вот это мы обнаружили, вот когда в нулевые, да, после 90-х, когда все пили, курили, черт, чем занимались, а вдруг пришел вот этот ЗОЖ, волна вот эта вот здорового образа жизни, это же было культурно и массовым таким влиянием, да, на людей. И до сих пор это держится.
0: Ну да, на самом деле групповое давление может как усилить, так и ослабить мотивацию, на самом деле. Все зависит, да, от того, в каком окружении находишься и как это окружение действует, какие принципы окружения. С одной стороны, поддержка единомышленников, общие цели, соревнования могут стать мощным стимулом, да, для того, чтобы улучшить здоровье свое. А с другой стороны, сильное давление со стороны окружения, которое навязывает нездоровые нормы, да, если, допустим, ну, такое вот нездоровое какое-то общество, тоже может, наоборот, подавить желание быть здоровым, подавить желание следить за своим здоровьем и, ну, и относиться к здоровью так, спустя рукава.
1: Если мы сейчас уже заканчиваем, если тезисно подвести итог, о чем мы сегодня говорили, что на первый план вы бы нам вынесли?
0: Заботу о здоровье вынес бы на первый план. Осознавать все риски, осознавать все издержки и понимать, хотеть жить, грубо говоря, хотеть жить здоровым. От этого желания хотеть быть здоровым, мне кажется, может родиться и мотивация, может родиться желание понять, как это сделать.
1: Угу, спасибо. Наш разговор подошел к концу. Напомню, на мои вопросы отвечал медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергей Валерьевич Балин. Мы говорили о внимательном отношении к здоровью. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра». Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь кедровым промысловиком конца 19 века.
1: Это твоя история.
2: Тебя зовут Иван Сатыгин, тебе 40 лет. Ты живешь в селе Кандинское. Оно расположилось на берегу Оби. Здесь крохотные домишки и монастырь теряются среди могучего леса. Кедра рядом с селом немного. Основные заросли его раскинулись на левом берегу, в 15 верстах от Кандинска. Здесь разбросаны острова Улова, Тунгаут, Засор и другие. Всего около 10 квадратных верст кедровника. Эти земли принадлежат местным крестьянам. Рядом две деревеньки – Юганкурт и Вайхалым. Там вы и живете во время заготовки кедра. Ореховый промысел здесь ведется с давних пор. Им занимались твои предки, им владеешь ты, и твои потомки тоже будут ходить в лес за шишкой. Правда, вот урожаи нестабильны. То 3 года подряд радует, то десятилетиями нет ореха. Хороший урожай был в 1890 году, но этому предшествовало более 10 неурожайных лет. Ты это связываешь со старением леса и самим промыслом. Есть и поверье. Раньше вы угощали земляных людей хлебом, рыбой, водкой. Земляные люди – это духи. Внешне такие же люди, как и мы, только безбровые и ресниц у них нет. Живут они в земле, из которой временами выходят и бродят по лесу. Если их не угощать, не соблюдать обычай, ореха не будет». А вот в окрестностях Сургута ореха всегда было много. В урожайные годы там добывали по 12-15 тысяч пудов ореха на общую сумму в 16 тысяч рублей. На промысел ты выходишь дважды в год, осенью и весной. Осенью 1891 года надежды были велики, весной видели много шишек. Общество решило, промысел начнется только после объявления волости, когда орех поспеет. Дату назначили на 27 августа. До 12 сентября решено было работать на дальних островах, чтобы избежать пожаров. 20 лет назад кедровник часто горел. Чтобы уберечь лес от огня, заказали серебряную ризу на икону Симеона Праведного и решили ежегодно 12 сентября устраивать крестный ход. Как назло, с 26 по 28 августа на Оби задул сильный ветер и поднял такие волны, что переправа стала невозможной. А между тем, запрещенный лес здесь совсем близко. Народ возмущается, что в такое горячее время приходится сидеть сложа руки, а затем то один, то другой уйдет в лес и, глядишь, тащит короб шишек, вопреки запрету. Наконец, одна артель ринулась в плавание, рискуя жизнью. За ней потянулись остальные. К счастью, обошлось без бед. И вот вы в кедровнике. Каждый спешит захватить лучшие места. На каждом острове собиралось по нескольку артелей. Кто-то притворялся, что уходит в другой лес, чтобы обмануть конкурентов. Работа кипела. Артели разбивались на группы по 10 человек. Одни сбивают шишки с кедров колотом, это березовый обрубок на длинной ручке. Удары сотрясают дерево, и шишки осыпаются. Другие собирали их в кужмы, короба на спине. Они вмещают до 400 шишек. Ты таскаешь на себе груз в 2 пуда, сгибаясь под тяжестью. Это около 33 килограммов. Впрочем, если надо, ты избивальщиком можешь поработать. Колот тащишь от дерева к дереву, удерживая вертикально. Работа тяжелая. Воздух до такой степени переполняется сквернословием, что всякий немец или француз, окажись он здесь, непременно провалился бы сквозь землю. К вечеру артели возвращаются к шалашам. Ты вместе с остальными греешься у костра и обсуждаешь день. И здесь ты слушаешь рассказы, как артельщики обманывали друг друга. Бывает так, артель заблудится в лесу и случайно наткнется на другую. Та и подскажет ей неверную дорогу, чтобы какое-то время не мешалась и блудила в болотах. А еще есть метод спутывания леса. При встрече двух артелей на одной гривке сбивальщики и той, и другой артели чуть не бегом переходят от дерева к дереву, чтобы создать видимость работы. От этого невозможно разобрать, какое дерево бито, а какое нет. В итоге все дезориентированы. Так одна из артелей уступает или обеим приходится бездействовать. Через 10 дней часть артели отправляется молотить шишки. Молотьба шла на доске с зарубками. Шишки били вальком, просеивали сквозь сито, отделяя орехи от чешуи. Те шишки, которые вы не успели перемолоть, ты складываешь в срубы, прикрываешь жердями, чтобы медведи не добрались. К 10-11 сентября ты со своей артелью возвращаешься в село. Вот и все. Промысел закончен. Очищай руки от смолы. Шишки высушены, орех продан. Но для тебя кедровый промысел – это не только деньги. Часть твоей жизни, твоя тяжелая работа, обычаи и молитвы. Замечу, образ Ивана Сатыгина собирательный, создан по архивным документам и статьям. Более подробно о сборщике кедрового ореха я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Как будто шишками запахло, верно?
3: Да.
2: Кто, давайте поговорим, кто решал, когда начнется промысел? Старт давал кто-то, отмашку.
3: Ну, вот в вашем рассказе прозвучало, что ждали отмашку со стороны волосного управления. До какого-то централизованного органа, который регламентировал бы вот кедровый промысел, никогда в Сибири не существовало. Все зависело от традиционных знаний, опиралась на традиционные знания и опыт местных жителей. То есть передавались из поколения в поколение. Как определять признаки высокого или низкого урожая, какой кедровник заходить на этот сезон, дать ли кедровнику отдохнуть, а перейти на другой какой-то участок. Все это определялось традициями. Вот. Ну и хозяйственная необходимость, потому что община... По сути дела, до конца 19-го, начала 20 века вся крестьянская жизнь проходила в общине, в условиях круговой поруки, в условиях общей ответственности, и жизнь полностью регламентировалась традициями общины.
2: В общем, люди сами решили, что
3: конечно,
2: вот этот самотек им не нужен,
3: по какой-то
2: причине он вреден.
3: Да. И вот община решала даже такие вопросы, как объем заготовок, каким промыслом заниматься. Потому что нужно было, в конце концов, решать какие-то хозяйственные насущные проблемы. Вот. И, естественно, что все были подчинены правилам сбора кедрового ореха, вообще правилам ведения хозяйственной жизни, которые регламентировала вот эта вот община. И, соответственно, были свои правила и своя система наказаний тех, кто против этих правил пошел.
2: То есть, если я, житель деревни такой-то, решила взять короб и пойти в лес и насобирать шишек, то... Давайте поговорим про наказание, очень интересно.
3: Вот. Опять же, на усмотрение общины, в зависимости от того, как община определит степень тяжести проступка человека, потому что были такие моменты, когда собственник... У нас не было частной собственности на землю, частной собственности на леса, помещичьи в Сибири, да? Но был такой момент, как взаимоотношения между русскими переселенцами и угодьями, которые принадлежали коренным малочисленным народам, местным жителям. И русские зачастую или, значит, выкупали какие-то угодья, то есть этот лес становился частью общин, да? А может, и частник выкупал даже какой-то участок леса. Вот. Или же брали в аренду кедровник у местных жителей. Но опять же, в силу того, что несколько разница культура коренных жителей и русских переселенцев, там и религиозный фактор, и хозяйственные традиции, некоторые кедровники просто-напросто местными жителями объявлялись заповедными, запретными. И они туда промысловиков просто-напросто не пускали. Вот это моя вотчина. Вот это мой участок, все. Вот мы здесь хозяева, мы здесь истеки, вагулы, ханты-мати, да? Вот. А русские туда не лезть. Ну и если, например, кто-то из общинников покусился на эту чужую собственность, пошел против общины, пошел против правил сбора, то к нему применялись достаточно жесткие меры. Это и штрафы, это, извините за выражение, могли поколотить.
2: То есть там был вообще не кто-то старший, кто, конечно, собственно, старший, и говорил, ату его, ату.
3: Да, да, ну вот как раз вот. Могли на время отлучить от сбора ореха, то есть просто-напросто выгоняли из артели. Угу. Артель – это такой вот, получался, замкнутый коллектив.
2: Но мы еще поговорим, да, про артель.
3: Да, замкнутый коллектив. Угу. Достаточно выгодно было работать в артели, достаточно трагично было для многих, если человек из артели изгонялся. Позор. Ну и государственные нормы, если там уже, как говорится, покушение на частную собственность, так могли привлечь вплоть до уголовной ответственности и там штраф заплатить. Угу. Такой вот.
2: Издержки производства.
3: Издержки производства, но это инструмент, конечно, нужно было заготавливать в межсезонье, да, где-то что-то подлатали, где-то что-то отремонтировали. Ну, а если вдруг нужно было покупать что-то новое, это тоже, значит, это самое, на ценообразование, это, в конце концов, и на стоимость итогового продукта, вот этого ореха, тоже влияло. Цена на топливо, значит, время потраченное на этот промысел, там, в зависимости от урожая и в зависимости от конкретного состояния конкретного кедровника, кто-то мог, как говорится, разбогатеть там, за неделю, за две, грубо говоря, а кто-то, наоборот, там, месяц, два, три, ну, я уже утрирую, там, достаточно большее время затрачивал.
2: Поговорим о логистике.
3: Логистика, опять же, хорошо, если кедровник рядом. Как говорится, добираться легко, можно там на каких-то утлых суденышках, до простых лодках добираться там и перевозить вот эти мешки с орехом, да, уже заготовленным. А если кедровник, например, на отдаленных угодьях, то нужно было, как говорится, опять же, это и вывоз определять, опять же, кто будет заниматься этим извозом, потому что артель, как правило, занималась, собственно, заготовкой ореха. Опять же, надо договариваться с тем, кто будет вывозить этот орех, по каким дорогам, по каким речушкам, до какого места сбора. Вот это все влияло на цену ореха.
2: Давайте поговорим о формировании цены на кедровый орех и где он реализовывался.
3: Ну, мы начали уже, что это, во-первых, издержки производства. Раз. Дальше. Урожайность. Есть годы, когда ореха много. Вы в своем рассказе упомянули, что урожайные годы могли перемежаться там с двумя, тремя, десятью годами, когда ореха мало. Вот, когда ореха мало, соответственно, и цена на него возрастает, потому что недостаточно ореха на рынке. Когда урожайность большая, цена несколько падает. Логистика влияет, издержки производства все вот эти вот влияют. Спрос и предложение, опять же, напрямую зависит от урожайности, то есть, когда ореха много, повторюсь, значит, цена одна, когда ореха мало, цена взлетает, вот. Сбыт проводился по трем направлениям, по трем путям. Во-первых, это местные рынки, когда просто-напросто люди из деревень везли тоже Самарово, тот же Тобольск, везли, значит, и там реализовывали свой орех, да. Это система перекупщиков и перевалочных пунктов, потому что тот же Тобольск мог выступать и в качестве рынка, на котором человек продал, покупатель нашелся, и покупатель уже пользуется там, этим орехом сам. А ведь этот покупатель мог быть перекупщиком, и он, перекупив орех у добытчика, у заготовителя, он вез его дальше в Тюмень, там, в Омск, и просто-напросто продавал там уже вот этот орех, уже по своей цене. Ну и было такое явление, как специализированные скупщики, которые уже ехали по деревням, и в деревнях заготавливали у мужиков, перекупали вот этот орех. То есть не нужно мужику было не ехать ни в Самарово, ни, значит, в Тобольск. Он привозил к себе домой, сдавал перекупщику, скупщику вот этот орех, и все, все были довольными.
2: А как была устроена артельная система промысла?
3: Вот эта сборная артель – это весьма интересный коллектив, потому что абы-кабы не берут, потому что нужна была сноровка, закалка, тренировка. Урожай, ну,
2: в общем, языком. Ребята потому должны были быть крепкие.
3: Крепкие, выносливые, рукастые, головастые, чтобы, как говорится, уже на месте кто-то мог на дерево залезть. Тот же Колот, вот как вот у вас в рассказе, значит, что таскали эту тяжеленную жерчь с набалдашником, достаточно тяжелым, в вертикальном положении. Ну-ка, давайте-ка по лесу вот эту двухметровую жерчь. Потаскаем-ка целый день, да?
2: И, зная наши леса, которые да, совсем да, не
3: да,
2: парк.
3: Да. Угу. Значит, 5-8 человек артель. Очень часто эта артель была или из членов одной семьи, это уже, по сути дела, семейный бизнес был такой, да? Вот. Или же из членов общины, которых община снаряжала, идите на заготовки. Значит, организация, распределение дохода, все определялось общим собранием. Вот в начале
2: заготовительного
3: сезона... Да, внутри
2: там
3: артели.
2: Там кто-то старше у них был.
3: А выбирали. Выбирали самого головастого, ну, самого такого авторитетного.
2: Патриархат,
3: самого
2: значит, мужчина.
3: Согласен.
2: Старший
3: согласен,
2: мужчина.
3: Да,
2: угу.
3: Да. Потому что женщины и дети, как правило, были на подсобных работах. Основная, конечно, работа шла...
2: Мужская.
3: С мужиками.
2: Угу.
3: Проводилась. Ну и круговая порука, потому что, я еще раз говорю, что вот этот промысел кедровый, он же налагал ответственность за поступки каждого артельщика. Он налагал обязанности на каждого артельщика, потому что вот эти 5-8 человек, каждый знал свое место. Кто-то лазал по деревьям, кто-то отвечал за сбор шишки по низу, кто-то, значит, ходил вот этим сколотом и стучал, значит, это все было регламентировано. И если, например, кто-то совершал какой-то проступок, ну, грубо говоря, конечно, не столь распространенное было явление, но было все-таки, ну, запил человек. Хотя старались сухой закон соблюдать вот на время этих промыслов. Вот запил человек, конечно, на него налагался штраф, и когда получали доход с реализации кедрового ореха, и когда, значит, уже распределяли по степени участия между членами этой артели, то этот человек уже там четко регламентировался. А ты вот там вот такой проступок совершил, а не дай бог, если ты артели, то этот человек уже там четко регламентировался. А ты вот там вот такой проступок совершил, а не дай бог, если ты залез на...

0: лес наполнен духами, которых нужно задобрить, которым нужно дать угощение. Вот. Ну, это и у русских такое, значит, и зачастую сохраняется, что в лес идешь, а кусочек хлеба положи. Вот. Просили прощения у духов через вот это вот задабривание и вот угощение. Просили у духов прощения, что они тревожат их покой. Ну и просили помощи, заступничества, помощи в том, чтобы их поход в лес увенчался успехом, чтобы промысел вот этот принес доход. Жертвоприношение, обновление даров, потому что когда промысел заканчивался, очень трепетно ремонтировали орудия труда, потому что с этими орудиями труда нам же идти через год, в новый сезон опять же туда в лес, и нужно, чтобы тот же колот не приносил много вреда дереву, а вдруг там он потревожит духа, да? Вот это вот все вот было, как говорится, составной частью жизни коренных жителей, и русские тоже переняли. Были какие-то поверья и запреты, уважение к природе. Вот опять же, значит, через одобрение духов, через то, чтобы даже вести этот промысел, не повредив дерево. Запрет на рубку леса для костра. Валежник собираем, а лес рубить ни в коем случае, потому что мы живую душу губим. Понимаете? Вот это тоже, опять же, вера в энергетику леса. Вот мы говорим, вот в лес придешь, такой отдохнувший, кислороду, да, надышался. А лес и русские, и коренные жители считали, он дает энергетику. И идет как бы перерождение, обновление души самого человека.
1: Мы уже сейчас скоро закончим. А какую роль играл кедровый промысел в экономике Тобольского севера в XIX веке?
0: Самую прямую. И напрямую зависит от предыдущего рассказа, что богатеют люди, благосостояние людей увеличивается, появляется большое количество людей, занятых промыслом, то есть непосредственно заготовителей, появляется большое количество скупщиков-перекупщиков, и в конце концов ведь в качестве скупщиков и перекупщиков становятся не только частные лица, но и представители государственных каких-то структур, везут в другие регионы, это и установление экономических связей, это и рост благосостояния региона.
1: Дмитрий Васильевич, я сегодня эту программу делаю, я просто отследила, да, сейчас свои эмоции с грустным чувством. Потому что вот ощущение, когда заходят в лес взять шишку люди, которые живут на этой земле и которые контролируют состояние леса, соотношу это с сегодняшним днем, и знаете, боль.
0: Боль. Мы сейчас живем во время рвачей. Если говорить о заготовке шишки, когда видишь вереницы машин, которые уже не то что с конца августа, мы упустили с вами такой момент, когда шишку-то начинали собирать, вторая половина августа.
1: Ну, я в рассказе это сказала, вот, о том, да, что вторая, да,
0: вторая половина августа, а у нас шишку начинает дербанить чуть ли не со второй половины июля, когда она еще молочная, когда... Даже вот разговаривая с людьми, которые жили вот во второй половине 20-го столетия, детство у которых прошло на то время, и которые застали тех стариков, которые вот следили за тем, чтобы лишний раз в лес не ходили, не по делу и не вовремя. Старики четко следили. И Шишки говорит, ну да, но были, таскали колоты, но... Шишки-то было навалом. Ветер подует, шишка большая, лежит прямо под кедром. Собирай. А сейчас только-только, значит, лето наступило, середина лета, уже слышишь, то там стук, то там бряк, значит. Машины начали, специальные вибраторы вот эти вот, чтобы дерево тряслось и шишка стряхивалась. Так она еще молочная, еще не налила, орех не налился. А мы говорим о каком-то урожае.
1: Давайте вот сделаем так, пусть этот рассказ о том, как было когда-то, как брали дары леса, с каким уважением, с каким трепетом, с каким вниманием послушают сегодняшние люди, сегодняшние
0: очень наши югорчане. Очень хотелось бы, чтобы...

0: гости, в кавычках, нежеланные иной раз гости других регионов.
1: Как говорится, бизнес и ничего личного, но, да, извините, со стороны государственных органов вот как раз вот требует этот вопрос регламентации, потому что лес сибирский стал проходным для разного рода мошенников. Вот этих вот скупщиков, рвачей.
0: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Мы рассказывали о кедровом промысле и о людях, которые им занимались. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио «Югра». Югра. Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
9: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
3: Радио Югра.

0: Югра.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действует. Действуют мошенники.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о готовности всех к школе. Понятное дело, что мы привыкли думать, что подготовка к школе – это тетрадки, ручки, форма, цветы. Но есть еще один очень важный аспект, который часто упускают из виду. Это, конечно же, безопасность. В сентябре традиционно растет количество ДТП с участием детей, к сожалению. А дети после летних каникул отвыкают от интенсивного городского трафика, отвыкают от правил, отвыкают быть внимательными на дороге. Здесь очень важна не только работа инспекторов, но и, конечно же, работа родителей. С другой стороны, есть и психологическая сторона вопроса. 1 сентября стресс не только для первоклассников, но и, конечно же, для родителей. А страх вот этот вдруг не справится, вдруг будет трудно, вдруг потеряется, если тем более речь идет о том, что это первый раз идет ребенок в школу. Как раз вот сегодня об этом и поговорим. В гостях сегодня представитель госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Рыспаевна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию, отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Айгерим Айсаева. Айгерим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Айна Рыспаевна, давайте с вас начнем. Что госавтоинспекция считает безопасным маршрутом для ребенка?
3: Итак, безопасный маршрут для ребенка – это путь, который максимально снижает риски для здоровья и жизни, учитывает особенности дорожной обстановки и помогает ребенку ориентироваться в ней. При этом он не обязательно должен быть самым коротким или удобным. Главное здесь – это безопасность, на что должны обратить внимание
2: родители. В первую
3: очередь
2: родители. Да, Игорь, вот родителям бывает, конечно, очень сложно и трудно признать, что ребенок вырос и может сам, собственно, ходить не только в школу. И вот как понять все, что ребенок действительно готов к самостоятельным передвижениям?
4: Да, родителям бывает трудно признать, что ребенок уже вырос и может ходить в школу самостоятельно. Это связано с ответственности, ориентированности в пространстве и принятию решений. И если отвечать на вопрос, как понять, что ребенок готов ходить в школу, то по статистике, по данным опросов России, в небольших городах и селах родители готовы отпускать ребенка одного в школу с 7-8 лет. В крупных городах чуть позже. Это возраст 10-11 лет.
2: Но все правильно, потому что там ведь все-таки в некрупных городах, да, в каких-то поселках, ну, не такой трафик, это понятно, что там нет такого движения. В больших городах, это ладно, здесь у нас в округе еще трамваев с троллейбусами нет, а в других больших городах там же все-таки и трамваи, и троллейбусы, и маршрутки, и машин много, конечно, будешь переживать.
4: Да. Есть основные ключевые признаки готовности ребенка. Первый признак – это вообще желание ребенка. Можно спросить напрямую, хочет ли ребенок ходить в школу сам. И если в глазах ребенка мы видим тревогу, ответ уклончивый, значит, пока что рано. Если ребенок воодушевлен и уверен, что это означает, что это хороший знак, значит, ребенок готов, и можно приступать к действиям. Второй признак – это уровень самостоятельности ребенка. Оценить, насколько он вообще самостоятельно в быту, может ли оставаться дома один, сходить в ближайший магазин, выгулить собаку, выполнить поручение без напоминания. Третье – это знание маршрута. Ребенок должен четко представлять путь от дома до школы и обратно, где переходить дорогу, на какой автобус садиться, после какого здания свернуть. Попросить его подробно описать маршрут или нарисовать даже схему. Четвертое – это соблюдение правил дорожного движения. Умеет ли он переходить дорогу на светофоре без него, смотрит ли по сторонам, понимает ли значение дорожных знаков. Пятое – это ориентирование в пространстве. Может ли ребенок читать названия улиц, замечать ориентиры, магазины, остановки, памятники, чтобы не потеряться? Шестое – это дисциплинированность. Выходит ли из дома вовремя, не забывает ли ключи, портфель или проездной?
2: Это причем касается же, наверное, ребенка.
4: Это касается...
2: Чуть ли не с первого класса должны
4: конечно,
2: быть
4: да.
2: эти знания.
4: Так. Седьмым пунктом можно выделить поведение в непредвиденных ситуациях. Это очень важно. Как реагирует ваш ребенок, если дорогу перегородили, ремонтная работа, автобус задерживается, к нему обратился незнакомый человек. Не паникует ли, если что-то пошло не так? Восьмое. Знание, как и куда обратиться за помощью. Понимает ли, кому позвонить? Родителям, учителю, в экстренные службы. Кому подойти? Полицейскому, работнику метро, продавцу. Где найти безопасное место? И девятый, наверное, последний, это умение ориентироваться по времени. Понимает ли ребенок, сколько времени нужно на дорогу, когда выходить из дома, и чтобы не опоздать?
2: Вообще, как помочь ребенку, вот этот страх, про который мы сейчас уже только что говорили, как помочь преодолеть этот страх перед выходом, как говорится, в одиночное, что ли, плавание, да? И вообще, с какого возраста нужно самостоятельности это учить? С 3, с 7, с 9, когда лучше?
4: Я бы сказала, что главная задача – это не убрать страх полностью, Потому что страх — это естественная эмоция. А помочь ребенку научиться с ним справляться — вот что можно, в принципе, сделать. Первое — это признать чувство страха. Не говорить «не бойся», это может заставить ребенка подавлять эмоции. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе страшно, это нормальное состояние, я рядом и готова тебя поддержать». Действовать постепенно, не пытаться сразу отпустить ребенка одного на весь путь. Начните с малого. Вместе пройдите часть маршрута, потом пусть ребенок пройдет кусочек сам, пока вы наблюдаете издалека. Постепенно увеличивайте отрезок. Проживите ситуацию в игре. Используйте ролевые игры, пусть игрушка идет в школу одна, а ребенок покажет, как она будет переходить дорогу, что делать, если заиграется. Угу. Так страх осядет и станет менее реальным.
2: Угу.
4: Можно создать якоря безопасности. Пусть у ребенка будет что-то, что даст ощущение защищенности. Любимая игрушка, брелок, ночник, спокойная музыка. Можно договориться о сигнале, например, если ребенок звонит, когда доходит до определенного перекрестка.
2: Угу.
4: Обязательно обсудить безопасность, проговорить сложные моменты заранее, как вести себя, если дорогу перегородили, если к нему подошел незнакомец, как обратиться за помощью, о чем мы уже ранее говорили.
2: Да. Так.
4: Будьте спокойны сами. Дети очень чувствуют тревогу родителей. Если вы сами нервничаете, это может усилить страх ребенка. Хвалить за маленькие победы. Отмечайте каждый шаг. Ты отлично справился с этим участком. Я вижу, как ты внимательно смотрел по сторонам. Это укрепляет уверенность в ребенке. И обязательно следить за сигналами. Если страх не проходит, а наоборот усиливается, мешает ребенку спать, учиться общаться, не стесняться обращаться за помощью к детскому психологу или другим узкопрофильным специалистам.
2: Айна Распаевна, вот на что родителям обратить стоит особое внимание, когда они объясняют безопасный путь?
3: Основное — это, конечно, исключение потенциально опасных участков. Стоит избегать дорог с интенсивным движением, без пешеходных переходов, с ограниченной видимостью, темных переулков, заброшенных зданий и так далее. Оценка освещенности. Так как дети часто возвращаются домой с тренировок, допустим, в позднее время, в темное время суток, важно, чтобы путь проходил мимо ярких фонарей, даже если это будет не самый короткий путь до дома. Наличие также точек безопасности. Это могут быть магазины, аптеки, отделения полиции, общественные учреждения или дома доверенных людей. Таким, ну, одним словом, места, куда ребенок может обратиться за помощью в случае опасности.
2: Ну, слушай, но здесь тоже такой момент интересный, да? Нужно, с одной стороны, ребенку объяснить, что с незнакомцами разговаривать не стоит, и с другой же стороны, помощь попросить у незнакомца надо тоже уметь, чтобы не остаться один на один со своей проблемой. Тоже здесь надо и родителям знать,
3: конечно,
2: как объяснить,
3: обозначить
2: детям
3: конкретно точки безопасности.
2: Конечно же. Айгрим, вот вы только что сказали, что наблюдать за ребенком издалека, отпуская его в самостоятельное путешествие до школы или там из школы, неважно. Вот как правильно контролировать родителям передвижение ребенка? Позвонить и весь маршрут: сынок, вот давай, сколько ты сделал, 3 шага, расскажи, где ты? Или подглядывать в бинокль? Как это правильно делать?
4: Лучше, конечно же, постепенно подготовить ребенка к самостоятельным передвижениям. Для начала можно пройти маршрут вместе, несколько раз разобрать путь от дома и до школы, обращая внимание на все детали. Отправляться на какие-то короткие расстояния совместные, позже делиться на индивидуальные походы. И постепенно увеличивать дистанцию, когда ребенок самостоятельно передвигается. Либо же идти со следом за ребенком, конечно же, с согласия ребенка, чтобы посмотреть, в целом ориентируется ребенок в пространстве и знает ли маршрут хорошо. Разобрать возможные ситуации в игровой форме, обсудите, что делать, если разрядился телефон, забыл деньги на проезд, вышел не на той остановке, к нему обратился незнакомец, сломал светофор. То есть бывает множество разных ситуаций, когда ребенок может растеряться, и лучше, конечно, эти ситуации тоже заранее обговорить, чтобы тревожность и страх ребенка подавить, наверное, да. Выучить важную информацию наизусть. Это домашний адрес, это адрес школы, полные имена родителей, их телефоны, места работы и номера экстренных служб безопасности.
2: То есть такие знания обязательно должны быть,
4: конечно,
2: в багаже,
4: да,
2: каждого ребенка. Слушайте, ну вот такой вот момент еще, когда родители возят своих детей до учебного заведения и делают это на протяжении чуть ли не всех 10 лет. Вот насколько это опасно для самостоятельности? Вот вы как психолог можете мне сейчас коротенько сказать?
4: Очень важно давать в целом детям самостоятельность. Желательно это постепенно приучать к самостоятельности с начальных классов, к средним классам уже полностью давать человеку, ребенку волю быть свободным, самостоятельным принимать решения. К тому же ближе к средним классам у детей формируется такая произвольность в действиях, то есть они сами уже понимают, что нужно делать, как нужно делать, и желательно этот момент не контролировать, чтобы ребенок в будущем вырос самостоятельным и, в принципе, мог принимать самостоятельные решения.
2: Ну и плюс ко всему родителям, которые очень уж сильно загоняют себя в моменты, когда ребенок идет в школу или из школы, когда он там 10 минут задержался, но с мальчишками заигрался, всякое бывает. Ну, то есть, все-таки не надо, да, каждые 3 минуты названивать Конечно. Ребенку, а как-то, ну, доверие все-таки должно быть, да, и себя нужно как-то успокаивать и воспитывать, да, если уж какая-то тревожность есть, то к специалисту, я правильно понимаю? Так, Айна Распаевна, а вот что чаще всего толкает ребенка на нарушение правил дорожного движения? Как вам кажется? Ну, вот плохой пример родителей. Невнимательность или что-то другое?
3: Кроме невнимательности и плохого примера взрослых, стоит отметить еще несколько ключевых факторов. Это незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного движения. К сожалению, не все родители уделяют большое внимание этому вопросу и думают, что ребенок в априори должен знать эти
2: правила.
3: Ну, то
2: есть только госавтоинспекция не может нести за это ответственность,
3: Конечно.
2: Правильно?
3: Конечно. Ответственность несут и законные представители. Также отсутствие навыков и привычки соблюдения правил дорожного движения. Это, опять-таки, и плохой пример взрослых, и то, что они не повторяют дома, не закрепляют, скажем так, полученные знания даже в школе или от госавтоинспекторов и так далее. Также недисциплинированность детей на улице. Это часто выбирают место игр возле проезжей части, допустим. Зимой это с горок скатывание, летом это игровые площадки, за пределами игровой площадки, мячи и так далее, все, что может попасть
2: просто
3: на проезжую
2: потому,
3: часть.
2: Что дети все-таки совсем не чувствуют опасности от окружающего мира, не так оценивают этот уровень безопасности.
3: Конечно, и недостаточный надзор со стороны родителей за поведением детей на улице. То есть этому вопросу тоже нужно уделить особое внимание.
2: Давайте подведем итоги. В чем все-таки главный залог безопасности детей на дороге?
3: От имени госавтоинспекции хочется обратиться к законным представителям, к родителям. В первую очередь, уважаемые родители, уделяйте особое внимание обучению и систематическому повторению с детьми правил дорожного движения. И будьте всегда положительным примером, особенно после таких продолжительных каникул.
2: Айгерим, я знаю, вы тоже хотите парочку слов сказать родителям. Вот сейчас есть такая возможность.
4: Да, я бы сказала именно с психологической стороны про безопасность детей на дороге. Это про то, как родители должны ориентироваться не на возраст ребенка, а на готовность самого ребенка, то есть на его какие-то индивидуальные параметры. Посмотреть, умеет ли он выполнять посильные поручения, знает ли основные правила безопасности, может ли планировать простые дела, как ведет себя в небольших непредвиденных ситуациях. Главное — действовать мягко, шаг за шагом, и всегда держать в уме. Ваша поддержка и ощущение безопасности для ребенка сейчас важнее всего. Удачи вам в этом важном деле. Если возникнут сложные моменты, пишите, разберемся вместе, приходите к нам на наши консультации.
2: Мы говорили сегодня о готовности всех к школе. В гостях сегодня были представители госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Распаевна и психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию, отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Айгерим Айсаева. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
7: И что ты сделал?
6: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
8: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
9: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
11: Без возрастных ограничений.
12: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
10: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
13: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Почему мы терпим боль до последнего, откладывая визит к врачу? Что заставляет нас игнорировать сигналы тела, даже когда оно кричит о помощи? И главное, как заставить себя наконец-то заняться своим здоровьем? Об этих и других парадоксах психологии здоровья мы поговорим с медицинским психологом окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергеем Валерьевичем Балиным. Здравствуйте, Сергей Валерьевич.
3: Добрый день, Рената. Добрый день, слушатели.
2: Тема здоровья и ЗОЖ в социуме до сих пор остается весьма популярной, и это прекрасно, я считаю. Но нетрудно заметить, что в течение жизни человека отношение к здоровью, к самочувствию, к состоянию тела варьируется. Как меняется отношение к здоровью в зависимости от возраста?
3: Да, совершенно верно. В течение жизни меняется отношение к здоровью. И в молодости, ну, смотря какую молодость мы имеем в виду, когда человек еще маленький, да, у него, ну, идет привыкание к этим нормам здоровья, к этим правильно следить за питанием, правильно там следить за режимом сна, ну, и родители больше следят за этим. Когда уже человек более-менее, как мы считаем, взрослый, 18-40, да, это младший возраст считается таким. Здоровье часто воспринимается как нечто абстрактное. В иерархии ценностей всегда доминируют материальные какие-то блага. Если внимание здоровью уделяется только физическому, психологическое и социальное здоровье как бы сильно не учитывается и не уделяется много внимания такому здоровью, психологическому и социальному. Вот. В зрелости мы уже начинаем больше понимать, уже начинаем больше адаптироваться, уже чувствуем какие-то болячки, грубо говоря. В этот период ценность здоровья в целом возрастает. Забота о здоровье часто становится вынужденной. Человек более осознанно к нему начинает относиться, потому что он уже чувствует, что уже пора заниматься здоровьем, что приходит этот момент, когда, ну, здоровье уже начинает о себе говорить. В пожилом возрасте, ну, тут тоже всякие разные варианты есть. И, с одной стороны, значимость здоровья становится высокой, а с другой уровень поведенческой активности может снижаться, так как в определенные моменты человек начинает уже хуже себя чувствовать и выбирать, как экономить энергию, грубо говоря. Уровень поведенческой активности снижается, в этом возрасте усиливается внимание к сигналам тела. То есть люди начинают себя чувствовать, начинают акцентировать на это внимание. Это также усиливает тревогу. Люди начинают тревожиться по разным поводам и, ну, вот, вызывают всякие там неприятные ощущения, как психологические, так и физические.
2: Интерес к здоровому образу жизни связан с кризисом средних лет? Я просто себя вспоминаю, вот 30, возраст у меня был 30+, да, и я стала заниматься йогой, что-то там с питанием придумывала. Есть связь кризиса и интереса к здоровому образу жизни? Может, мы через кризис заходим, да, вот в эти мысли, ну, о здоровье?
3: Да, может быть, может, и через кризис, но здесь нужно понимать, что прямой причинно-следственной связи, конечно же, нету. Многие действительно пересматривают свои жизненные приоритеты, включая отношение к здоровью. В это время подведение итогов промежуточных, люди начинают анализировать свою жизнь, анализировать свои плюсы и минусы, да. Также уделяется время здоровью, так как мы понимаем, что здоровье хочется сохранить. Интерес возникает во многом, зависит от индивидуальных особенностей.
2: Следующий мой вопрос я бы хотела сопроводить одной историей, которая произошла со мной в июне. Утром я шла на работу, утро было жарким, вот иду на работу, и на газоне я обнаружила мужчину. У него был эпилептический припадок. Ну, то есть зрелище достаточно такое сильное, да? Его трясет, он колотится, у него вот этот вот стеклянный взгляд, пена изо рта. Я подошла помочь, повернула его на бок, и поскольку нечего было подложить, ну, к этому времени уже прохожие вызывали скорую, ну, а я подключилась вот конкретно к нему. Нечего было подложить под голову, ну, потому что он же стучится, да, то я руки свои под голову положила и держу ему голову. И обращаю внимание на то, что он находится, вот жара, уже тогда было около 29 градусов утром, а он был одет в жилет такой, знаете, синтепоновый, теплый. Думаю, надо же, может быть, его знобило утром, может быть, у него температура, но поскольку я держу его голову, я чувствую, что температура у него нормальная. Вызвали скорую. Кстати, небольшая ремарка. Не надо трогать что-то там. Язык пытаются...
3: Нельзя.
2: И да, были желающие заняться этим вопросом. Mm-hmm. Не трогайте сейчас. Этот все приступ правильно. Пройдет. Да, не нужно ломать людям челюсти, зубы, портить слизистую и прочее. В общем, mm-hmm. это нехорошая история.
3: Еще пальцы себе можно использовать.
2: Да, и себе, конечно, тоже. Он же себя не контролирует. Он постепенно приходит в себя. Mm-hmm. И первое, что он говорит, а он, во-первых, испугался, тут люди вокруг него, я над ним нависла еще, да. Я ему объясняю, что мы прохожие, мы вызвали вам скорую, вы не переживайте, вы дышите, с вами все хорошо. И первое, что он сказал, мне не надо скорую. Ну, действительно. Я еще заметила, у него голова была разбита, шишка на голове, поскольку он упал. Хорошо, что он упал на газон, а не на брусчатку. Mm-hmm. Вот. Приезжает скорая, его забирают. Через какое-то время я встречаю его в магазине. Он работает в магазине. Я подхожу к нему, он кассир, и, значит, мы с ним разговариваем. Я спросила, как его здоровье, как он себя чувствует. Он объясняет, что вот он не помнит, что случилось, mm-hmm. но у него сейчас вот ватные ноги, руки. Ну, понятно, да, почему?
3: Да.
2: И я обратила внимание на то, что он смену стоит на ногах. То есть он не присел, не поставил себе стульчик, да, за кассу. Он стоит на ногах. И я ему говорю, вот такие-то всякие симптомы есть у эпилептических припадков. Что-то с вами случилось? Он говорит, был сильный стресс.
3: Угу.
2: Второй раз в жизни у него такое.
3: Угу.
2: Я говорю, у вас шишка на голове, кровь была, потому что вы ударились. И тут вообще внимание. Он меня спрашивает, у меня шишка? У меня ссадина. То есть я вижу его второй раз в жизни, и я в курсе, что у него с телом, а он этого про себя не знает. А вот я хочу вас спросить, почему возникает, я не знаю, привычка или что это, пренебрежительно относиться к своему телу и вообще даже не замечать его? Я сейчас не к тому, что я его как-то осуждаю.
3: Ну, конечно.
2: Вот. Он был тепло одет. Первое, что он сказал, не надо скорую. Он не знает, что у него шишка на голове, да, ссадина.
3: Uh-huh.
2: Он не позаботился о себе за этой кассой. Вот какие-то из таких мелочей состоит отношение к себе, согласитесь? Но почему так происходит? В какой момент?
3: Ну, тут несколько...
2: Мы начинаем отлетать от своего тела, как будто бы.
3: Ну, тут, конечно же, несколько причин. Мы должны понимать, что недооценка важности здоровья в молодости, да, какая-то проходила. Ну, то есть привык жить так, как все живут, недооценивают, работают все, не обращают внимания на какие-то симптомы. Пока здоровье не стало приносить какие-то препятствия для карьеры, для образа жизни, многие склонны его игнорировать просто-напросто. Также высокая занятость, прокрастинация тоже имеет место быть. Современный ритм жизни часто не оставляет нам времени для заботы о здоровье. На отдых не оставляет времени.
2: То есть мы живем очень быстро.
3: Да,
2: поэтому
3: да, да.
2: Иногда вот так и происходит.
3: Да, порождает привычку откладывать заботу о здоровье на потом. Также психологический механизм защиты не надо исключать. Иногда человек бессознательно игнорирует сигналы тела, чтобы не столкнуться с какой-то тревогой, с каким-то дискомфортом, да, чтобы, ну, болит, поболит и перестанет. Пойду к врачу, сейчас узнаю, там будет очень плохо все. И не хочу, чтобы мне было плохо, я просто потерплю. И, ну, как бы это все бессознательно, да, идет все, как бы опять же с детства, что нет такой привычки. Также социальные нормы нами руководят. Культурные установки, да, то, что настоящий мужчина должен быть сильный, что работник года, работай и днем, и ночью, и ты крутой, ты классный, ты молодец, ты на работе. Ты работаешь, все, супер. И человек начинает откладывать эту заботу о здоровье. Вот эта порция дофамина, да, в этом, вот в этих словах, ему перекрывает желание заботиться о себе. Не то чтобы, ну, это все бессознательно, и все идет, как бы, опять же, с молодости.
2: Мы углубимся еще потом, да, в тему мужественности. Еще вопрос у меня такой. Почему люди часто осознают вред своих действий для здоровья, но продолжают их игнорировать?
3: Тоже целый комплекс причин, как и во всех, да, моментах. Привычка и когнитивные искажения. После многократного повторения какого-то вредного действия, да, человеку сложно изменить себя. То есть у него автоматическое привыкание идет уже к этому действию, он начинает уже делать по инерции, да. Вот ходил, ну, грубо говоря, питание быстрое, да, оно же вредное считается, да, и его надо меньше употреблять. Ну, человек привык эту шаурму кушать, да, с майонезом там и с чем-то еще, и он, ну, получает этот дофамин, как бы, опять же, порцию дофамина там, удовлетворяет какие-то свои потребности, а в долгосрочной перспективе это играет, ну, очень, как бы, нехорошую роль, и, ну, мы уже понимаем, да, все умные, все понимают, что ну, эти фастфуды, они
2: не очень... Когнитивные искажения, вы сказали, да?
3: Ну вот как раз да, это есть, что искажается, как бы привычки вот эти вот автоматические нами руководят, грубо говоря. Также сиюминутные удовольствия, да, заменяем сиюминутную долгосрочную какую-то перспективу на сиюминутное удовольствие. Но опять же, про то, что я говорю, мы получаем от той же еды, от какого-то просмотра какого-то видео, да, вредного на ночь, там тоже, как бы, ну, перед сном лучше это все не смотреть за 2 часа до сна, как говорят психологи, чтобы мозг отдыхал, чтобы мозг уже готовился ко сну. Ну, нам же все, но мы же смотрим до полуночи, там, и ночью мы не можем не спать смотреть, потому что хотим получить какое-то сиюминутное удовольствие. Но в долгосрочной перспективе опять это все работает против нас. Также отсутствие мотивации и четких целей, да. У нас нету часто какой-то ясности в целях, внутренней мотивации, и нам сложно придерживаться здорового образа жизни. Тоже вот такие вещи. Также влияние окружения очень сильно влияет. Привычки и поведение окружающих тоже нас дезинтегрируют в этом случае. Друзья, коллеги, это все нам часто диктует какие-то нормы, какие-то правила поведения. Да, этот конформизм, он все едят, и я поем, типа ту же шаурму, не все там пьют, и я выпью, ну, как-то так вот. А в долгосрочной перспективе мы не понимаем, что... Ну, понимаем, может быть, но не осознаем до конца, как это все на нас влияет. Потому что нам хочется вот сейчас здесь и не отсоединиться от этой группы, да, или там от друзей, или там от коллег. Ну, и начинаем, так же сказать, не следить за своим здоровьем.
2: Как преодолеть этот конфликт? Хочу и нельзя. Ну вот я, например, очень люблю сладкое. Шоколадные тортики, вот моя история. Каждый день я могу это есть. Как с этим завязать?
3: Ну, тут тоже много всего можно сказать. Нужно, конечно же, осознать триггеры. Важно понимать, что у вас именно...
2: Я знаю свои триггеры. Впечатления, когда мне мало впечатлений, я добираю их вот сладким.
3: Дофаминчик такой, да?
2: Да, дофаминчик. Мне он нравится.
3: Ну вот. Это все внутри нас, и мы понимаем, значит, надо работать с этим, грубо говоря.
2: Значит, когда
3: стрессом.
2: Я хочу сладкое, мне нужно какие-то себе приключения придумывать.
3: Надо, можно заменить, да?
2: Чем?
3: Можно заменить сладкое. Ну, не знаю, это чем, наверное, лучше вам, грубо говоря, надо просто ответить. Угу. Либо спортом, либо каким-то другим занятием.
2: Более, то есть не у вас спрашивать, чем я могу заменить, а у себя спросить. Так,
3: да.
2: Рената, чем же ты
3: можно
2: можешь
3: заменить,
2: себя...
3: да. Ну не прям вслух, конечно же, людей не пугать, грубые. А так, внутреннее свое спросить я.
2: Хорошо, ну вот вроде бы понятно.
3: Ну, найти внутреннюю мотивацию надо же тоже, понять, что для вас действительно важно, и создать здоровые привычки, и соотнестись их с личными целями. Поставить цель, вы, как говорится, себе мотивацию возродить и попытаться... Ну, надо, конечно, все идет через сопротивление. Конечно же, нам надо работать над собой, чтобы понимать, да, что видеть в проекции, как это будет проходить, как это через 5 лет, грубо говоря, что с нами будет, да. Мы задаем себе 2 вопроса. Каким человеком я хочу быть, какую жизнь я хочу прожить? И вот на основании этих вопросов мы понимаем, да, что с нами будет, если мы будем жить так, как живем, да, эту шоколадку есть. Мы через 5 лет уже будем 3 шоколадки есть, а это все откладывается. То есть лишний сахар, лишнее это. Мы как-то закладываем вот этот момент и понимаем, что, ну, все-таки мы живем, чтобы жить, а не чтобы есть.
2: То есть свое сопротивление я могу побороть тем, что я представлю себя через 5 лет, например, да, с сладкоежкой. Какие могут быть последствия? И такая так, ага.
3: Ну, точно
2: вот такие-то, такие-то проблемы мне не нужны точно. И я...
3: Угу. Ну да, такая...
2: Найду мотивацию в себе?
3: Да, ну, грубо говоря, да. Угу. Если возможно, то можно самой, да, найти мотивацию. Если нет, то постепенно внедрять эти изменения, да.
2: Угу. Постепенно.
3: Да.
2: Вот, наверное, для ключевое слово здесь...
3: Теория своих маленьких шагов. Все же знают эту лестницу с маленькими шагами. Что мы сегодня понимаем, что это важно, завтра мы что-то делаем, или завтра вспомнили опять об этом, да, послезавтра мы начинаем что-то делать, и постепенно двигаемся, и через 5 лет это придет к каким-то уже более конструктивным результатам. Это лучше, чем сидеть на месте и думать, как же нам измениться. Также не надо, как говорится, не пренебрегать помощью. Можно обращаться за помощью. Поддержка близких или специалиста может помочь найти ресурсы, грубо говоря, и составить план действий. Мы можем обратиться к своим родным, да, можем найти психолога, можем найти какого-то диетолога, если это какая-то проблема с пищей, да, какая-то, может быть.
2: Вот об этом я даже не думала, если честно. Хорошо, что вы мне подсказали. Хроническая боль. Как психология объясняет ее игнорирование? Вот здесь вообще как будто бы странность какая-то большая, потому что ведь это же боль. Как же мы на такое большое, на такой огромный дискомфорт закрываем глаза? я как будто обобщаю, говорю мы, ну, как бы вот люди, да, почему делают? Это же сколько терпения надо, выдержки.
3: Это привыкание идет. Хроническая боль часто приводит к тому, что человек начинает ее игнорировать или заедать таблетками, да, такое избегающее поведение. Он покушает, ну, примет эти таблетки, и вроде бы как бы этот эффект плацебо тоже работает, да, он начинает уже лучше вроде бы себя чувствовать. Этот паттерн помогает снизить тревогу. Мы выпили таблетку, тревога упала, и вроде бы нам полегче стало.
2: То есть в такое игнорирование с кондачка не прыгают. Это постепенно, постепенно. Сначала там зубную боль игнорировали, да? Какую-то, ты не знаю, еще какую-то боль. И постепенно психика привыкла к такому. А как этого избежать?
3: Как избежать этого? Просто надо, наверное, тут больше осознанность проявлять к себе. Тут не то, чтобы тут даже не надо в проекцию никакую заходить. Нам больно, и мы должны понимать, и должны более, скажем так, более конструктивно эти вопросы решать, а не пытаться избегать их, заедать таблетками, снижая тревогу. То есть надо вопрос решать, и надо не забывать о себе, не забивать на себя как-то так.
2: Мы с вами тоже о себе не забудем. У нас сейчас небольшая пауза, мы немножко выдохнем. Напомню, с вами Рината Гасанова, медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска, Сергей Валерьевич Балин. Мы говорим о том, почему люди игнорируют боль и как мотивировать себя заботиться о здоровье.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.

0: стой.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
8: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска.
7: Личное.
8: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергей Валерьевич Балин.

0: скрывать слабость и терпеть боль. Также культура работы любой ценой, тоже мы это обсуждали уже, да, установка, что нужно трудиться без отдыха.
1: Терпение, хнычь, да. Вот это все.
0: Подавлять нужно сигналы тела, переутомление. Работай, работай, и ты будешь молодец. Тебе еще и премию тут, может быть.
1: Еще и как бы подкрепят, да, вот эту вот.
0: Да. Уже эту позицию, да, работать. Также влияние окружения. Если в близком кругу принято игнорировать, грубо говоря, недомогание, это создает сильный социальный шаблон. Да, я сильный, я игнорирую боль и все такое, я терплю. Ну, это приводит в итоге как бы не к таким позитивным тенденциям, как хотелось бы. Ну, вот как-то так.
1: Мне мужчина, который всю свою жизнь проработал в нефтяной отрасли, рассказал, что мастера, бурильщики, да, они предпочитают, они вслух это говорят, работать с теми бурильщиками, которые приезжают в наш регион из дальних городов, да, из других регионов. Почему? Потому что те, кто местные ребята, при каком-то недомогании, болезни, они берут больничную. У них есть возможность там, уехать там, в Сургут, да, где-то в ближайшие свои родные города, и там лечиться. А те ребята, кто приехал издалека, они предпочитают дотерпеть до конца вахты, потому что в середине вахты уезжать домой, им это накладно, ну, неудобно. И вот такие вещи, казалось бы, да, ну, повсеместные, приводят к тому, что у нас мужчины, по статистике, да, не доживают до преклонных лет.
0: Ну, да, склонны, грубо говоря, игнорировать эти вот сигналы тела, да, игнорировать и откладывать это свое заботу о здоровье на потом, да, я вот приеду, вылечусь, я приеду там, я в отпуске буду, здоровью уделю время,
1: а
0: вот
1: эти вот... Это в лучшем случае.
0: Да, это в лучшем случае, если доживет, грубо говоря, до отпуска. А в таком обычной жизни люди, ну, там, таблетку выпьют, что-то подлечат. Правильно это неправильно, это уже, ну, решать, наверное, самому человеку. Он должен понимать все риски, грубо говоря, все издержки этого своего действия. Ну и также психологические моменты тоже очень сильно снижают, грубо говоря, ресурсы, повышает риск заболеваний, меньше сопротивляется организм из-за того, что снижается эмоциональная составляющая, да, в ситуации стресса, в ситуации там расстройства люди очень сильно снижают, грубо говоря, ресурс свой, ну и начинают больше болеть, меньше сопротивляться, и из-за этого и жизнь короче. Наверное, в этом
1: поговорим плане. Про эффект откладывания. Мы так вскользь уже упомянули, да, и вы только что говорили про заботу о себе, да, которая на потом. Почему мы откладываем все время на потом? Вот объясните причины прокрастинации в этом контексте. Почему мы прокрастинируем?
0: Ну, прокрастинация в вопросе о здоровье может быть связана со страхом неудачи, да, боязнь, что попытка заботы о здоровье обернется какой-то неудачей, да, мы начнем что-то делать, у нас не получится, ну, там, времени не хватит или там еще что-то, и мы начнем откладывать. Также человек, естественно, недооценивает риски и переоценивает свои возможности, да, вот как вот эти вот ребята, которые приехали и не лечатся, грубо говоря, они, мне кажется, они недооценивают риски, да, и переоценивают свои возможности.
1: Причем их работа требует, ну, прекрасного здоровья, потому что это очень тяжелый физический труд.
0: Согласен, да, что это там надо следить за собой. Ну, видимо, у них условия труда такие, и там же работодатель тоже может долго-то не держать таких ребят. Поэтому все жертвуют собой, понимают все риски, понимают, что сейчас заработать надо, а там потом посмотрим, как-то проживу. И, ну, и у всех дети, у всех жены, у всех ипотеки и все такое. Также это может быть обусловлено перегрузкой, когда времени и сил действительно мало. Забота о здоровье.
1: Прокрастинация из-за перегрузки.
0: Да, прокрастинацию, да, перегрузка. Времени и сил мало, да, и забота о здоровье остается на другой план уходит, не на первый план. Нам надо отдохнуть, там, грубо говоря, поесть, там, поспать, чем идти в больницу. Мы лучше вот себе сохраним, грубо говоря, какой-то резерв вот в этом плане.
1: А сейчас я хотела бы поговорить про гиперконтроль. Его, мне кажется, сейчас тоже это как антипод, да, прокрастинации. Как отличить разумное отношение к здоровью от гиперконтролирующего? Сейчас, кстати, очень много блогеров, которые снимают видео, как они заходят в магазин, или нутрициологи они называются, и показывают вот все продукты, по их мнению, несут вред, и как будто бы в этом тоже какой-то гиперконтроль, но мы сейчас не об этих людях, да, не о блогерах, про здоровье и гиперконтролирующее поведение, тут о чем?
0: Разумные отношения – это осознанный баланс. Когда человек следует за здоровьем, не впадает в панику, следит, ну, как бы не гиперследит, а смотрит и поддерживает свое здоровье, да, какие-то профилактические меры делает, какие-то зарядку.

0: уже утром делать, там пробежки какие-то, здоровое питание, это здоровая забота о здоровье. А когда гиперболизация начинается, это уже какая-то навязчивая тревожная фиксация на малейших отклонениях. То есть человек начинает фиксировать какие-то недомогания, начинает трястись, начинает переживать, начинает гиперболизировать вот эти все ощущения. И это все парализует и мешает жить, конечно же, человеку, ну и начинается ипохондрия. Ипохондрия – это тоже такое психологическое расстройство, но об этом уже позже.
1: Мотивация. Давайте вот мы добрались до мотивации. Какая стратегия эффективнее? Страх перед болезнью или стремление к долголетию, качеству жизни?
0: Страх перед болезнью может…
1: Подтолкнуть быть... к тому, что…
0: Подтолкнуть на первые шаги. Но часто он же и создает ложное какое-то чувство безопасности. Да? Мы наелись таблеток, вызвали скорую, то есть обратились к врачу, замерили давление.
1: То есть
0: и
1: из страха?
0: Снизился этот уровень тревоги, и нам вроде бы полегче. И начинаем уже не обращать на какие-то незначительные симптомы, на какие-то незначительные боли. Хотя те другие боли, да, могут быть тоже важные, тоже могут быть каким-то фактором опасения за здоровье. А стремление к долголетию и качеству жизни – это более, скажем так, устойчивая какая-то позиция. Это уже внутреннее состояние человека, которое человек уже стремится понимать. Он понимает, что это важно, и начинает уже за этим следить. Это устойчивая мотивация, как основана на желании жить полноценной жизнью, а не в избегании боли и пытаться помочь себе какими-то мимолетными действиями.
1: На нас влияет, и мы уже об этом говорили, да, наше социальное окружение. Сюда отнесем, не знаю, семейные традиции, сюда отнесем культурные нормы. Может ли групповое давление как-то усилить мотивацию заниматься своим здоровьем?
0: На самом деле, да.
1: Мне кажется, вот это мы обнаружили, вот когда в нулевые, да, после 90-х, когда все пили, курили, черт, чем занимались, а вдруг пришел вот этот ЗОЖ, волна вот этого вот здорового образа жизни, это же было культурно и массовым таким влиянием, на людей. И до сих пор это держится.
0: Ну да, на самом деле, групповое давление может как усилить, так и ослабить мотивацию, на самом деле. Все зависит, от того, в каком окружении находишься и как это окружение действует, какие принципы окружения. С одной стороны, поддержка единомышленников, общие цели, соревнования могут стать мощным стимулом, для того, чтобы улучшить здоровье свое. А с другой стороны, сильное давление со стороны окружения, которое навязывает нездоровые нормы, если, допустим, такое вот нездоровое какое-то общество, тоже может, наоборот, подавить желание быть здоровым, подавить желание следить за своим здоровьем и относиться к здоровью как-то так, спустя рукава.
1: Если мы сейчас уже заканчиваем, если тезисно подвести итог, о чем мы сегодня говорили, что на первый план вы бы нам вынесли?
0: Заботу о здоровье вынес бы на первый план. Осознавать все риски, осознавать все издержки и понимать, хотеть жить, грубо говоря, хотеть жить здоровым. От этого желания хотеть быть здоровым, мне кажется, может родиться и мотивация, может родиться желание понять, как это сделать.
1: Спасибо. Наш разговор подошел к концу. Напомню, на мои вопросы отвечал медицинский психолог окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска Сергей Валерьевич Балин. Мы говорили о внимательном отношении к здоровью. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Программу вела Рената Гасанова. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ru.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня ты станешь кедровым промысловиком конца 19 века.
1: Это твоя история.
2: Тебя зовут Иван Сатыгин, тебе 40 лет. Ты живешь в селе Кандинское. Оно расположилось на берегу Оби. Здесь крохотные домишки и монастырь теряются среди могучего леса. Кедра рядом с селом немного. Основные заросли его раскинулись на левом берегу, в 15 верстах от Кандинска. Здесь разбросаны острова Улова, Тунгаут, Засор и другие. Всего около 10 квадратных верст кедровника. Эти земли принадлежат местным крестьянам. Рядом две деревеньки – Юганкурт и Вайхалым. Там вы и живете во время заготовки кедра. Ореховый промысел здесь ведется с давних пор. Им занимались твои предки, им владеешь ты, и твои потомки тоже будут ходить в лес за шишкой. Правда, вот урожаи нестабильны. То 3 года подряд радует, то десятилетиями нет ореха. Хороший урожай был в 1890 году, но этому предшествовало более 10 неурожайных лет. Ты это связываешь со старением леса и самим промыслом. Есть и поверье. Раньше вы угощали земляных людей хлебом, рыбой, водкой. Земляные люди – это духи. Внешне такие же люди, как и мы, только безбровые и ресниц у них нет. Живут они в земле, из которой временами выходят и бродят по лесу. Если их не угощать, не соблюдать обычай, ореха не будет». А вот в окрестностях Сургута ореха всегда было много. В урожайные годы там добывали по 12-15 тысяч пудов ореха на общую сумму в 16 тысяч рублей. На промысел ты выходишь дважды в год, осенью и весной. Осенью 1891 года надежды были велики, весной видели много шишек. Общество решило, промысел начнется только после объявления волости, когда орех поспеет. Дату назначили на 27 августа. До 12 сентября решено было работать на дальних островах, чтобы избежать пожаров. 20 лет назад кедровник часто горел. Чтобы уберечь лес от огня, заказали серебряную ризу на икону Симеона Праведного и решили ежегодно 12 сентября устраивать крестный ход. Как назло, с 26 по 28 августа на Оби задул сильный ветер и поднял такие волны, что переправа стала невозможной. А между тем, запрещенный лес здесь совсем близко. Народ возмущается, что в такое горячее время приходится сидеть сложа руки, а затем то один, то другой уйдет в лес и, глядишь, тащит короб шишек, вопреки запрету. Наконец, одна артель ринулась в плавание, рискуя жизнью. За ней потянулись остальные. К счастью, обошлось без бед. И вот вы в кедровнике. Каждый спешит захватить лучшие места. На каждом острове собиралось по нескольку артелей. Кто-то притворялся, что уходит в другой лес, чтобы обмануть конкурентов. Работа кипела. Артели разбивались на группы по 10 человек. Одни сбивают шишки с кедров колотом, это березовый обрубок на длинной ручке. Удары сотрясают дерево, и шишки осыпаются. Другие собирали их в кужмы, короба на спине. Они вмещают до 400 шишек. Ты таскаешь на себе груз в 2 пуда, сгибаясь под тяжестью. Это около 33 килограммов. Впрочем, если надо, ты избивальщиком можешь поработать. Колот тащишь от дерева к дереву, удерживая вертикально. Работа тяжелая. Воздух до такой степени переполняется сквернословием, что всякий немец или француз, окажись он здесь, непременно провалился бы сквозь землю. К вечеру артели возвращаются к шалашам. Ты вместе с остальными греешься у костра и обсуждаешь день. Здесь ты слушаешь рассказы, как артельщики обманывали друг друга. Бывает так, артель заблудится в лесу и случайно наткнется на другую. Та и подскажет ей неверную дорогу, чтобы какое-то время не мешалась и блудила в болотах. А еще есть метод спутывания леса. При встрече двух артелей на одной гривке сбивальщики и той, и другой артели чуть не бегом переходят от дерева к дереву, чтобы создать видимость работы. От этого невозможно разобрать, какое дерево бито, а какое нет. В итоге все дезориентированы. Так одна из артелей уступает или обеим приходится бездействовать. Через 10 дней часть артели отправляется молотить шишки. Молотьба шла на доске с зарубками. Шишки били вальком, просеивали сквозь сито, отделяя орехи от чешуи. Те шишки, которые вы не успели перемолоть, ты складываешь в срубы, прикрываешь жердями, чтобы медведи не добрались. К 10-11 сентября ты со своей артелью возвращаешься в село. Вот и все. Промысел закончен. Очищай руки от смолы. Шишки высушены, орех продан. Но для тебя кедровый промысел – это не только деньги. Часть твоей жизни, твоя тяжелая работа, обычаи и молитвы. Замечу, образ Ивана Сатыгина собирательный, создан по архивным документам и статьям. Более подробно о сборщике кедрового ореха я поговорю с историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком.
1: Это твоя история.
2: Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
3: Здравствуйте, Рената. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Как будто шишками запахло, верно? Кто, давайте поговорим, кто решал, когда начнется промысел? Старт давал кто-то, отмашку.
3: Вот в вашем рассказе прозвучало, что ждали отмашку со стороны волосного управления. До какого-то централизованного органа, который регламентировал бы вот кедровый промысел, никогда в Сибири не существовало. Все зависело от традиционных знаний, опиралась на традиционные знания и опыт местных жителей. То есть передавались из поколения в поколение. Как определять признаки высокого или низкого урожая? Какой кедровник заходить на этот сезон? Дать ли кедровнику отдохнуть, а перейти на другой какой-то участок? Все это определялось традициями. Вот. Ну и хозяйственная необходимость. Потому что община... По сути дела, до конца 19-го, начала 20 века вся крестьянская жизнь проходила в общине, в условиях круговой поруки, в условиях общей ответственности, и жизнь полностью регламентировалась традициями общины.
2: В общем, люди сами решили, что вот этот самотек им не нужен, а по какой-то причине он вреден.
3: Да. И вот община решала даже такие вопросы, как объем заготовок, каким промыслом заниматься. Потому что нужно было, в конце концов, решать какие-то хозяйственные насущные проблемы. Вот. И, естественно, что все были подчинены правилам сбора кедрового ореха, вообще правилам ведения хозяйственной жизни, которые регламентировала вот эта вот община. И, соответственно, были свои правила и своя система наказаний тех, кто против этих правил пошел.
2: То есть, если я, житель деревни такой-то, решила взять короб и пойти в лес и насобирать шишек, то... Давайте поговорим про наказание, очень интересно.
3: Вот. Опять же, на усмотрение общины, в зависимости от того, как община определит степень тяжести проступка человека, потому что были такие моменты, когда собственник... У нас не было частной собственности на землю, частной собственности на леса, помещичьи в Сибири, да? Но был такой момент, как взаимоотношения между русскими переселенцами и угодьями, которые принадлежали коренным малочисленным народам, местным жителям. И русские зачастую или, значит, выкупали какие-то угодья, то есть этот лес становился частью общин, да? А может, и частник выкупал даже какой-то участок леса. Вот. Или же брали в аренду кедровник у местных жителей. Но опять же, в силу того, что несколько разница культура коренных жителей и русских переселенцев, там и религиозный фактор, и хозяйственные традиции, некоторые кедровники просто-напросто местными жителями объявлялись заповедными, запретными. И они туда промысловиков просто-напросто не пускали. Вот это моя вотчина. Вот это мой участок, все. Вот мы здесь хозяева, мы здесь истеки, вагулы, ханты-мати, да? Вот. А русские туда не лезь. Ну и если, например, кто-то из общинников покусился на эту чужую собственность, пошел против общины, пошел против правил сбора, то к нему применялись достаточно жесткие меры. Это и штрафы, это, извините за выражение, могли поколотить.
2: То есть там был вообще не кто-то старший, кто, конечно, собственно, старший, и говорил, ату его, ату.
3: Да, да, вот как раз вот. Могли на время отлучить от сбора ореха, то есть просто-напросто выгоняли из артели. Угу. Артель – это такой вот, получался, замкнутый коллектив.
2: Но мы еще поговорим, да, про артель.
3: Замкнутый коллектив. Достаточно выгодно было работать в артели, достаточно трагично было для многих, если человек из артели изгонялся. Позор. Ну и государственные нормы, если там уже, как говорится, покушение на частную собственность, так могли привлечь вплоть до уголовной ответственности и там штраф заплатить. Угу. Такое вот.
2: Издержки производства.
3: Издержки производства, но это инструмент, конечно, нужно было заготавливать в межсезонье, да, где-то что-то подлатали, где-то что-то отремонтировали. Ну, а если вдруг нужно было покупать что-то новое, это тоже, значит, это самое ценообразование, это, в конце концов, и на стоимость итогового продукта, вот этого ореха, тоже влияло. Цена на топливо, значит, время потраченное на этот промысел, там, в зависимости от урожая и в зависимости от конкретного состояния конкретного кедровника, кто-то мог, как говорится, разбогатеть там, за неделю, за две, грубо говоря, а кто-то, наоборот, там, месяц, два, три, ну, я уже утрирую, там, достаточно большее время затрачивал.
2: Поговорим о логистике.
3: Логистика, опять же, хорошо, если кедровник рядом. Как говорится, добираться легко, можно там на каких-то утлых суденышках, до простых лодках добираться там и перевозить вот эти мешки с орехом, да, уже заготовленным. А если кедровник, например, на отдаленных угодьях, то нужно было, как говорится, опять же, это и вывоз определять, опять же, кто будет заниматься этим извозом, потому что артель, как правило, занималась, собственно, заготовкой ореха. Опять же, надо договариваться с тем, кто будет вывозить этот орех, по каким дорогам, по каким речушкам, до какого места сбора. Вот это все влияло на цену ореха.
2: Давайте поговорим о формировании цены на кедровый орех и где он реализовывался.
3: Ну, мы начали уже, что это, во-первых, издержки производства. Раз. Дальше. Урожайность. Есть годы, когда ореха много. Вы в своем рассказе упомянули, что урожайные годы могли перемежаться там, с двумя, тремя, десятью годами, когда ореха мало. Вот, когда ореха мало, соответственно, и цена на него возрастает, потому что недостаточно ореха на рынке. Когда урожайность большая, цена несколько падает. Логистика влияет, издержки производства, все вот эти вот влияют. Спрос и предложение, опять же, напрямую зависит от урожайности, то есть, когда ореха много, повторюсь, значит, цена одна, когда ореха мало, цена взлетает. Вот. Сбыт проводился по трем направлениям, по трем путям. Во-первых, это местные рынки, когда просто-напросто люди из деревень везли тоже Самарово, тот же Тобольск, везли, значит, и там реализовывали свой орех, да. Это система перекупщиков и перевалочных пунктов, потому что тот же Тобольск мог выступать и в качестве рынка, на котором человек продал, покупатель нашелся, и покупатель уже пользуется там, этим орехом сам. А ведь этот покупатель мог быть перекупщиком, и он, перекупив орех у добытчика, у заготовителя, он вез его дальше в Тюмень, там, в Омск, и просто-напросто продавал там уже вот этот орех, уже по своей цене. Ну и было такое явление, как специализированные скупщики, которые уже ехали по деревням, и в деревнях заготавливали у мужиков, перекупали вот этот орех. То есть не нужно мужику было не ехать ни в Самарово, ни, значит, в Тобольск. Он привозил к себе домой, сдавал перекупщику, скупщику вот этот орех, и все, все были довольными.
2: А как была устроена артельная система промысла?
3: Вот эта сборная артель – это весьма интересный коллектив, потому что абы-кабы не берут, потому что нужна была сноровка, закалка, тренировка. Урожай, ну,
2: в общем, языком. Ребята потому должны были быть крепкие.
3: Крепкие, выносливые, рукастые, головастые, чтобы, как говорится, уже на месте кто-то мог на дерево залезть, тот же колот, вот как вот у вас в рассказе, значит, что таскали эту тяжеленную жерчь с набалдашником, достаточно тяжелым, в вертикальном положении, ну-ка давайте-ка по лесу вот эту двухметровую жерчь потаскаем-ка целый день, да?
2: И, зная наши леса, которые совсем не парк.
3: Да. Угу. Значит, 5-8 человек артель. Очень часто эта артель была или из членов одной семьи, это уже, по сути дела, семейный бизнес был такой, да? Вот, или же из членов общины, которых община снаряжала, идите на заготовки. Значит, организация, распределение дохода, все определялось общим собранием. Вот в начале заготовительного сезона...
2: Да, внутри там артели. Там кто-то старше у них был.
3: А выбирали. Выбирали самого головастого, ну, самого такого авторитетного.
2: Патриархат, значит, мужчина.
3: Согласен.
2: Старший
3: согласен,
2: мужчина.
3: Да, да. Потому что женщины и дети, как правило, были на подсобных работах. Основная, конечно, работа шла...
2: Мужская.
3: Мужиками.
2: Угу.
3: Проводилась. Ну и круговая порука, потому что, я еще раз говорю, что... Вот этот промысел кедровый, он же налагал ответственность за поступки каждого артельщика. Он налагал обязанности на каждого артельщика, потому что вот эти 5-8 человек, каждый знал свое место. Кто-то лазал по деревьям, кто-то отвечал за сбор шишки по низу, кто-то, значит, ходил вот этим сколотом и стучал, значит, это все было регламентировано. И если, например, кто-то совершал какой-то проступок, ну, грубо говоря, конечно, не столь распространенное было явление, но было все-таки, ну, запил человек. Хотя старались сухой закон соблюдать вот на время этих промыслов. Вот, запил человек, конечно, на него налагался штраф, и когда получали доход с реализации кедрового ореха, и когда, значит, уже распределяли по степени участия между членами этой артели, то этот человек уже там четко регламентировался. А ты вот там вот такой проступок совершил. А не дай бог, если ты залез на какой-то чужой участок и там маленько похозяйничал, и это вскрылось. Это, в конце концов, изгнание из артели, а зачастую даже человека вынуждали уйти из общины, покинуть место своего жительства.
2: Даже так?
3: Даже так. Были такие случаи.
2: А поговорим про обряды и поверья. Какие обряды и поверья были связаны с кедровым промыслом у коренных народов Ханты-Манси и у русских переселенцев?
3: Ну, это связь с мифологией. Что у русских, что у Ханты-Манси. Это, конечно же, вера в духов, вера в то, что лес, особенно вот коренные жители, считали, что лес наполнен духами, которых нужно задобрить, которым нужно дать угощение. Вот. Ну, это и у русских такое, значит, и зачастую сохраняется, что в лес идешь, а кусочек хлеба положи. Вот. Просили прощения у духов через вот это вот задабривание и вот угощение. Просили у духов прощения, что они тревожат их покой. Ну и просили помощи, заступничества, помощи в том, чтобы их поход в лес увенчался успехом, чтобы промысел вот этот принес доход. Жертвоприношение, обновление даров, потому что когда промысел заканчивался, очень трепетно ремонтировали орудия труда, потому что с этими орудиями труда нам же идти через год, в новый сезон опять же туда в лес, и нужно, чтобы тот же колот не приносил много вреда дереву, а вдруг там он потревожит духа, да? Вот это вот все вот было, как говорится, составной частью жизни коренных жителей, и русские тоже переняли. были какие-то поверья и запреты, уважение к природе. Вот опять же, значит, через одабривание духов, через то, чтобы даже вести этот промысел, не повредив дерево. Запрет на рубку леса для костра. Валежник собираем, а лес рубить ни в коем случае, потому что мы живую душу губим. Понимаете? Вот это тоже, опять же, вера в энергетику леса. Вот мы говорим, вот в лес придешь, такой отдохнувший, кислороду, да, надышался. А лес... И русские, и коренные жители считали, он дает энергетику. И идет как бы перерождение, обновление души самого человека.
2: Мы уже сейчас скоро закончим. А какую роль играл кедровый промысел в экономике Тобольского севера в XIX веке?
3: Самую прямую. И напрямую зависит от предыдущего рассказа, что богатеют люди... Богатеют люди, благосостояние людей.

0: ощущение, когда заходят в лес взять шишку люди, которые живут на этой земле и которые контролируют состояние леса, соотношу это с сегодняшним днем, и знаете, боль прям, вот боль.
1: Боль. Мы сейчас живем во время рвачей. Если говорить о заготовке шишки, когда видишь вереницы машин, которые уже не то что с конца августа, мы упустили с вами такой момент, когда шишку-то начинали собирать, вторая половина августа.
0: Ну, я в рассказе это сказала, вот, да, о том, что да,
1: вторая половина да. августа, а у нас шишку начинает дербанить чуть ли не со второй половины июля, когда она еще молочная, когда... Даже вот разговаривая с людьми, которые жили вот во второй половине 20-го столетия, детство у которых прошло на то время, и которые застали тех стариков, которые вот следили за тем, чтобы лишний раз в лес не ходили, не по делу и не вовремя. Старики четко следили. И Шишки говорит, ну да, но были, таскали колоты, но... Шишки-то было навалом. Ветер подует, шишка большая, лежит прямо под кедром. Собирай. А сейчас только-только, значит, лето наступило, середина лета, уже слышишь, то там стук, то там бряк, значит. Машины начали, специальные вибраторы вот эти вот, чтобы дерево тряслось и шишка стряхивалась. Так она еще молочная, еще не налила, орех не налился. А мы говорим о каком-то урожае.
0: Давайте вот сделаем так, пусть этот рассказ о том, как было когда-то, как брали дары леса, с каким уважением, с каким трепетом, с каким вниманием послушают сегодняшние люди, сегодняшние
1: наши югорчане. Очень хотелось бы, чтобы...
0: И гости, в кавычках, нежеланные иной раз гости других регионов.
1: Как говорится, бизнес и ничего личного, но, да. Извините, со стороны... государственных органов, вот как раз вот требует этот вопрос регламентации, потому что лес сибирский стал проходным для разного рода мошенников. Вот этих вот скупщиков, рвачей.
0: Спасибо вам. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Мы рассказывали о кедровом промысле и о людях, которые им занимались. До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
7: Без возрастных ограничений.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации.

0: разные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц, без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
9: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
7: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о готовности всех к школе. Понятное дело, что мы привыкли думать, что подготовка к школе – это тетрадки, ручки, форма, цветы. Но есть еще один очень важный аспект, который часто упускают из виду. Это, конечно же, безопасность. В сентябре традиционно растет количество ДТП с участием детей, к сожалению. А дети после летних каникул отвлекают от интенсивного городского трафика, отвлекают от правил, отвлекают быть внимательными на дороге. Здесь очень важна не только работа инспекторов, но и, конечно же, работа родителей. С другой стороны, есть и психологическая сторона вопроса. 1 сентября стресс не только для первоклассников, но и, конечно же, для родителей. А страх вот этот вдруг не справится, вдруг будет трудно, вдруг потеряется, если тем более речь идет о том, что это первый раз идет ребенок в школу. Как раз вот сегодня об этом и поговорим. В гостях сегодня представитель госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Рыспаевна. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию, отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Айгерим Айсаева. Айгерим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Айна Рыспаевна, давайте с вас начнем. Что госавтоинспекция считает безопасным маршрутом для ребенка?
3: Итак, безопасный маршрут для ребенка – это путь, который максимально снижает риски для здоровья и жизни, учитывает особенности дорожной обстановки и помогает ребенку ориентироваться в ней. При этом он не обязательно должен быть самым коротким или удобным. Главное здесь – это безопасность, на что должны обратить внимание родители.
2: В первую очередь родители. Да, Игорь, вот родителям бывает, конечно, очень сложно и трудно признать, что ребенок вырос и может сам, собственно, ходить не только в школу. И вот как понять, что ребенок действительно готов к самостоятельным передвижениям?
4: Да, родителям бывает трудно признать, что ребенок уже вырос и может ходить в школу самостоятельно. Это связано с ответственности, ориентированности в пространстве и принятию решений. И если отвечать на вопрос, как понять, что ребенок готов ходить в школу, то по статистике, по данным опросов России, в небольших городах и селах родители готовы отпускать ребенка одного в школу 7-8 лет. В крупных городах чуть позже. Это возраст 10-11 лет.
2: Но все правильно, потому что там ведь все-таки в некрупных городах, да, в каких-то поселках, ну, не такой трафик, это понятно, что там нет такого движения. В больших городах, это ладно, здесь у нас в округе еще трамваев с троллейбусами нет, а в других больших городах там же все-таки и трамваи, и троллейбусы, и маршрутки, и машин много, конечно, будешь переживать.
4: Да. Есть основные ключевые признаки готовности ребенка. Угу. Первый признак – это вообще желание ребенка. Можно спросить напрямую, хочет ли ребенок ходить в школу сам. И если в глазах ребенка мы видим тревогу, ответ уклончивый, значит, пока что рано. Если ребенок воодушевлен и уверен, что это означает, что это хороший знак, значит, ребенок готов, и можно приступать к действиям.
2: Угу.
4: Второй признак – это уровень самостоятельности ребенка. Оценить, насколько он вообще самостоятелен в быту, может ли оставаться дома один, сходить в ближайший магазин, выгулить собаку, выполнить поручение без напоминания. Третье – это знание маршрута. Ребенок должен четко представлять путь от дома до школы и обратно, где переходить дорогу, на какой автобус садиться, после какого здания свернуть. Попросите его подробно описать маршрут или нарисовать даже схему. Четвертое – это соблюдение правил дорожного движения. Умеет ли он переходить дорогу на светофоре без него, смотрит ли по сторонам, понимает ли значение дорожных знаков. Пятое – это ориентирование в пространстве. Может ли ребенок читать названия улиц, замечать ориентиры, магазины, остановки, памятники, чтобы не потеряться? Шестое – это дисциплинированность. Выходит ли из дома вовремя, не забывает ли ключи, портфель или проездной?
2: Угу. Это причем касается же, наверное, ребенка. Это касается чуть ли не с первого класса должны,
4: конечно,
2: быть,
4: да,
2: эти знания.
4: Угу, так. Седьмым пунктом можно выделить поведение в непредвиденных ситуациях. Это очень важно. Как реагирует ваш ребенок, если дорогу перегородили, ремонтная работа, автобус задерживается, к нему обратился незнакомый человек. Не паникует ли, если что-то пошло не так? Восьмое. Знание, как и куда обратиться за помощью. Понимает ли, кому позвонить? Родителям, учителю, в экстренные службы. Кому подойти? Полицейскому, работнику метро, продавцу. Где найти безопасное место? И девятый, наверное, последний, это умение ориентироваться по времени. Понимает ли ребенок, сколько времени нужно на дорогу, когда выходить из дома, и чтобы не опоздать?
2: Вообще, как помочь ребенку, вот этот страх, про который мы сейчас уже только что говорили, как помочь преодолеть этот страх перед выходом, как говорится, в одиночное, что ли, плавание, да? И вообще, с какого возраста нужно самостоятельности это учить? С 3, с 7, с 9, когда лучше?
4: Я бы сказала, что главная задача – это не убрать страх полностью, Потому что страх — это естественная эмоция. А помочь ребенку научиться с ним справляться — вот что можно, в принципе, сделать. Первое — это признать чувство страха. Не говорить «не бойся», это может заставить ребенка подавлять эмоции. Лучше сказать: «Я вижу, что тебе страшно, это нормальное состояние, я рядом и готова тебя поддержать». Действовать постепенно, не пытаться сразу отпустить ребенка одного на весь путь. Начните с малого. Вместе пройдите часть маршрута, потом пусть ребенок пройдет кусочек сам, пока вы наблюдаете издалека. Постепенно увеличивайте отрезок. Проживите ситуацию в игре. Используйте ролевые игры, пусть игрушка идет в школу одна, а ребенок покажет, как она будет переходить дорогу, что делать, если заиграется. Угу. Так страх осядет и станет менее реальным.
2: Угу.
4: Можно создать якоря безопасности. Пусть у ребенка будет что-то, что даст ощущение защищенности. Любимая игрушка, брелок, ночник, спокойная музыка. Можно договориться о сигнале. Например, если ребенок звонит, когда доходит до определенного перекрестка.
2: Угу.
4: Обязательно обсудить безопасность, проговорить сложные моменты заранее, как вести себя, если дорогу перегородили, если к нему подошел незнакомец, как обратиться за помощью, о чем мы уже ранее говорили.
2: Да. Так.
4: Будьте спокойны сами. Дети очень чувствуют тревогу родителей. Если вы сами нервничаете, это может усилить страх ребенка. Хвалить за маленькие победы. Отмечайте каждый шаг. Ты отлично справился с этим участком. Я вижу, как ты внимательно смотрел по сторонам. Это укрепляет уверенность в ребенке. И обязательно следить за сигналами. Если страх не проходит, а наоборот усиливается, мешает ребенку спать, учиться общаться, не стесняться обращаться за помощью к детскому психологу или другим узкопрофильным специалистам.
2: Айна Распаевна, вот на что родителям обратить стоит особое внимание, когда они объясняют безопасный путь?
3: Основное – это, конечно, исключение потенциально опасных участков. Стоит избегать дорог с интенсивным движением, без пешеходных переходов, с ограниченной видимостью, темных переулков, заброшенных зданий и так далее. Оценка освещенности. Так как дети часто возвращаются домой с тренировок, допустим, в позднее время, в темное время суток важно, чтобы путь проходил мимо ярких фонарей, даже если это будет не самый короткий путь до дома. Наличие также точек безопасности. Это могут быть магазины, аптеки, отделения полиции, общественные учреждения или дома доверенных людей. Таким, ну, одним словом, места, куда ребенок может обратиться за помощью в случае опасности.
2: Ну, слушай, но здесь тоже такой момент интересный, да? Нужно, с одной стороны, ребенку объяснить, что с незнакомцами разговаривать не стоит, и с другой же стороны, помощь попросить у незнакомца надо тоже уметь, чтобы не остаться один на один со своей проблемой. Тоже здесь надо и родителям знать,
3: конечно,
2: как объяснить,
3: обозначить
2: детям
3: конкретно точки безопасности.
2: Конечно же. Айгрим, вот вы только что сказали, что наблюдать за ребенком издалека, отпуская его в самостоятельное путешествие до школы или там из школы, неважно. Вот как правильно контролировать родителям передвижение ребенка? Позвонить и весь маршрут: сынок, вот давай, сколько ты сделал, 3 шага, расскажи, где ты? Или подглядывать в бинокль? Как это правильно делать?
4: Лучше, конечно же, постепенно подготовить ребенка к самостоятельным передвижениям. Для начала можно пройти маршрут вместе, несколько раз разобрать путь от дома и до школы, обращая внимание на все детали. Отправляться на какие-то короткие расстояния совместные, позже делиться на, как бы, на индивидуальные походы. И постепенно увеличивать дистанцию, когда ребенок самостоятельно передвигается. Либо же идти со следом за ребенком, конечно же, с согласия ребенка, чтобы посмотреть, в целом ориентируется ребенок в пространстве и знает ли маршрут хорошо. Разобрать возможные ситуации в игровой форме, обсудите, что делать, если разрядился телефон, забыл деньги на проезд, вышел не на той остановке, к нему обратился незнакомец, сломал светофор. То есть бывает множество разных ситуаций, когда ребенок может растеряться, и лучше, конечно, эти ситуации тоже заранее обговорить, чтобы тревожность и страх ребенка подавить, наверное, да. Выучить важную информацию наизусть. Это домашний адрес, это адрес школы, полные имена родителей, их телефонные, места работы и номера экстренных служб безопасности.
2: То есть такие знания обязательно должны быть,
4: конечно,
2: в багаже,
4: да,
2: каждого ребенка. Слушайте, ну вот такой вот момент еще, когда родители возят своих детей до учебного заведения и делают это на протяжении чуть ли не всех 10 лет. Вот насколько это опасно для самостоятельности? Вот вы как психолог можете мне сейчас коротенько сказать?
4: Очень важно давать в целом детям самостоятельность. Желательно это постепенно приучать к самостоятельности с начальных классов, к средним классам уже полностью давать человеку, ребенку волю быть свободным, самостоятельным принимать решения. К тому же ближе к средним классам у детей формируется такая произвольность в действиях, то есть они сами уже понимают, что нужно делать, как нужно делать, и желательно этот момент не контролировать, чтобы ребенок в будущем вырос самостоятельным и, в принципе, мог принимать самостоятельные решения.
2: Ну и плюс ко всему родителям, которые очень уж сильно загоняют себя в моменты, когда ребенок идет в школу или из школы, когда он там 10 минут задержался, но с мальчишками заигрался, всякое бывает. Ну, то есть, все-таки не надо, да, каждые 3 минуты названивать Конечно. Ребенку, а как-то, ну, доверие все-таки должно быть, да, и себя нужно как-то успокаивать и воспитывать, да, если уж какая-то тревожность есть, то к специалисту, я правильно понимаю? Так, Айна Рустамовна, а вот что чаще всего толкает ребенка на нарушение правил дорожного движения? Как вам кажется? Ну, вот плохой пример родителей. Невнимательность или что-то другое?
3: Кроме невнимательности и плохого примера взрослых, стоит отметить еще несколько ключевых факторов. Это незнание несовершеннолетними элементарных правил дорожного движения. К сожалению, не все родители уделяют большое внимание этому вопросу и думают, что ребенок в априори должен знать эти
2: правила.
3: Ну, то есть
2: только госавтоинспекция не может нести за это ответственность,
3: Конечно.
2: Правильно?
3: Конечно. Ответственность несут и законные представители. Также отсутствие навыков и привычки соблюдения правил дорожного движения. Это, опять-таки, и плохой пример взрослых, и то, что они не повторяют дома, не закрепляют, скажем так, полученные знания даже в школе или от госавтоинспекторов и так далее. Также недисциплинированность детей на улице. Это часто выбирают место игр возле проезжей части, допустим. Зимой это с горок скатывание, летом это игровые площадки, за пределами игровой площадки, мячи и так далее, все, что может попасть
2: просто
3: в проезжую часть.
2: Просто потому, что дети все-таки совсем не чувствуют опасности от окружающего мира, не так оценивают этот уровень безопасности.
3: Конечно,
2: так?
3: И недостаточный надзор со стороны родителей за поведением детей на улице. То есть этому вопросу тоже нужно уделить особое внимание.
2: Давайте подведем итоги. В чем все-таки главный залог безопасности детей на дороге?
3: От имени госавтоинспекции хочется обратиться к законным представителям, к родителям. В первую очередь, уважаемые родители, уделяйте особое внимание обучению и систематическому повторению с детьми правил дорожного движения. И будьте всегда положительным примером, особенно после таких продолжительных каникул.
2: Айгерим, я знаю, вы тоже хотите парочку слов сказать родителям. Вот сейчас есть такая возможность.
4: Да, я бы сказала именно с психологической стороны про безопасность детей на дороге. Это про то, как родители должны ориентироваться не на возраст ребенка, а на готовность самого ребенка, то есть на его какие-то индивидуальные параметры. Посмотреть, умеет ли он выполнять посильные поручения, знает ли основные правила безопасности, может ли планировать простые дела, как ведет себя в небольших непредвиденных ситуациях. Главное — действовать мягко, шаг за шагом, и всегда держать в уме. Ваша поддержка и ощущение безопасности для ребенка сейчас важнее всего. Удачи вам в этом важном деле. Если возникнут сложные моменты, пишите, разберемся вместе, приходите к нам на наши консультации.
2: Мы говорили сегодня о готовности всех к школе. В гостях сегодня были представитель госавтоинспекции МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре Айна Рустамовна и психолог бюджетного учреждения Ханты-Мансийский центр содействия семейному воспитанию, отделение социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи Айгерим Айсаева. Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: Спасибо, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
5: Каждый день, утром и вечером.
6: В жару и холод.
7: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
8: Мы здесь, мы стоим у перехода.
9: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
10: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
13: Строители и прорабы вряд ли могут
6: любят назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
14: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
15: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
16: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
17: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
3: Без возрастных ограничений.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: После 40 жизнь только начинается! Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
12: Ну что там?
13: Усталость и сонливость.
12: Да-да, совсем сонливый.
13: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
12: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
16: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
17: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
18: Национальные проекты России.
19: 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
19: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
20: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
21: Без возрастных ограничений.
22: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: главное окружное.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио. Реклама.
7: Презентация через 5 минут.
8: Проспал экзамен.
9: Вот-вот опоздаю.
10: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
11: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия. С высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 23 часа. Главное окружное радио.
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебе.
1: Радио «Югра». Югра.

Немного плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.